0: nga kurbi, dimjil tsuchin artang nangbi, songshil gachin tang. Zhongyanga zhi tsuch zubi gongdun na bjizhugu tang thobjong si ba tang. Xiangqin tangbi langsha donchul si la. Yinnam jengji gu ni, khar nabjil rugli tang, thobjong thobsu su xaba lopar jabar, ximjig tang gojig si. Zhi tsu li zhichu shu zhi Jinping ji, zhonggu gongchin tang wu ni ni, luo bja tang nga kurbi, dimjil tsuchin artang nangbi, songshil gachin ji, gongdun thobjong tang lakhtar si jadi, Мэнхэр данга жишуг жиар дикэб хэгэ чапсал лингэн галчин дэвцэйнэй. Жачушу жа Сичинпин жиар сунгшил галчин жи чапсал жи дуньхэн чэнбу дан, жунглэг жи дуньхэн чэнбу, лэглэн жи дуньхэн чэнбу жи ла хиштуг саму жи ба дан. Дампамни жи тэхчуд ранжин жи дуньхэн ла гуа саму лин ба. Дэхив жа жижгда тунгва дан, ертуна жа жиртэнда тунгва. Сунгшчунни жиб тэба жишэгэй. Хобжунга жамжи ди бицэл тоби пэджи ла гэнд Сэнжи тава яңдаган зэг баадан лэгтэр ше ба. Пэджи данга дэнжиг ла чигэндум лэг бу ше ба. Нжугнир ги чикм хуайм жи тоса чан баадан. Тони нижим зэгчан чи ши ди. Шабри чамжи ангэ ла дэнни, тобжунга чамжи ла ше шиб ше ги. Шуг юнни данг нанчи чонвэ лэнша ди, сэжун шабри шуг су су дан горим шавар дончул ши ди. Данга чапсан зэгчан нэ чатап ши ни, сэжун ма лэг данг зэгчан ла шуг юнни гэндэр дунга дан. Чу цэн наму дан анг ежиб кэкэр ла дэнни, Чунгэй лэгжэ дангрэб жэнжэ цунхэн лэглэн жэ лэг сарва бэппин жэг ивши нанчэ даана. Джэ цху лэ дачэг бэцэй сэмжэн нэнжэ Чунгэн чапсу чу ёв джэ цху жэ гондун вжэжуг дан тобжунг си ба дан. Самжэр ани дан Чунгэн гэ жэчул го жэг дан хчэгчэр юнгэр си ба дан. Нам ян лхуэн мэшл бэн ганчэн дэхэ дан. Джэнэн дэхэ ла дэнни шуэнгу га нусэл жэ шава на цху дамзэн наму си ба. Цатэ самжэг дамбур чапар си ба. Нянки нгомил жэнгэн шибшир дэн, дэгтэр лэгжи саму шэ ба. Хунху няндэр хэнху ба дэн, нэхбур нянюй ла занзг лэгбу шэ ба. Чартэн ангэ суг сунжуг дэн, рухчуб товхэ, хунчиб шава дэндэгэ лэгба жэба чэшэнэ. Товхэ юги, мама мэнцху жэ цэшху жэнур дэнжэг дэн, жэцху жэ жэнг дэнжэг сунхчунг шэ гэвши нанчэ даана. Жэцху ли жэчушу жэ Сичинпин жэ, шандунг дэжэ рэ тухшибэн зэхэб жэ сунхшил гачэн дэн. Yenim jenja guwani khar nabjila rugli shaba lagpa jabi talaam nangbi zaptun ka chinjab gongdun jirug tang thobjung si ba tang. Loptan jirmil gi njirgab denjig jia chapsan ganchi lagpar karwa tang. Mooshing songshchub tang bichil jevzang da rtungur khinhun ba. Shugyongni njirgab denjig mangzhi jirtan da tungwa. Zhongsib shugyongwa darpil la gandhi namur tungwa tang. Rungzhug mangzhu jia yunggu pavar gipil tungwa ji si di. Yewab tang shtani dedu li cim jia Чамзи Чунгсим Зэгчэн ла гэндэр тунгэй. Фужиэн дэн нинсхэ вар жэ рүглэй сху панюэ лэ нямнюн шэжэрн зэн ба дэн. Гэнэм жэн жэ рүглэй жэ нэв сар ба дэн лэнгэн сар вар жэлэн яндэг шэ ба. Рүглэй шэ тэб лэгжэр дэн рүглэй кэпкэн о дячэ ба чэ дэ. Дэнгэрэб жэн жэ цунгэн сар вэн Зэгчэн ла хар лэ нэхчур лэгбу шэ гэв ши нанчэр та нэ. Джэ цху лэ вжэ юнг дэнгзэг шабэ жэмэл цхунд гондун вжэ жуг дэн тобжунг ши ба дэн. Си Чинпин жэ дэнгзэг гонбэ дуньхэн гачэн дэн Пэнсэм цхобэй нэнгдун, лэглэн жэв лэнгша жэла шугэйонэ хэштуго яндэг шэ ба дэн. Карли тобэй цэжэ дэн, карли ангэнэр жэ шэ тэвла дэнэ, сэжун малэгэ дэнгэн зэгчэн жэ шэва на цху дамзэн лэгбу шэ дэ. Бэца тобэй дэнгзэг ла дэнэ, бэца тобэй пэджэ ла нэчэл шэ гэв шэ нанчэр даан. Джэ цху лэ дарун дуэндэг вжэндэг ла шэм жэв шэ.
1: Да дэнг бу цэх чэг нэнэ, Шанчэн дэнгэ шу жэ жуэн ба, Шэнчэнг лодун чан чин гунзэм шэ дэ, Шанчэн сэжун гэ жэнлэ дэн цху дэ. Чечев шучэ Си Чинпин гэ сомшил гачин дэн, Пянгун зэптун гачин жэр гонтун лобжун дэн лэгтар тэнсэв ши ба дэн. Шанчин дэн ев лангша дончуб ши дэ, Шанли Шанрдэ дэнгрэв жэн дэн, Ржамдуг нэ дэн шамшиг тунзэв шэртун нэн зэгчэн, Шанрдэ домэнг жэ юмбэв жэмчэл гэн парва. Цорхун цонтэм цонда дэн, Ржэгэн ржэнур Чжуньян Кэли чи, Цорхун чэр бэцэн тоэн пэжи ла рамдэг ши би чэтун ши гу. Дэмэн Цорхур Чэхтан жандар жэ жаг жэг, Рангшун Тонгхун жэн Чангулэг чи гэн зэгчэн, Шанчин Сэчэ чи Шангэн дэн Омэн Аюн чи, Тавлым лагбурн донба сухчэ вшавр шэмжиг дэн гуэ джгвши. Джэнцуг лэ дэ джг би цэн ергэн нэнчэ, джэсэд чэчэб кэнгэ джэнлэ джэнцуг джэр гонтун джэчэг дэн лобжун ши дэ нэнчэв дэн дуны. Мэтэв ргэнэ дэн сонжэ джэн гэвчэл лагтар саму ши дэ, шухэн лэрцэлэн гэгжэл дэн, рцэнэ гэмэнгэжи гуэ джгэн зэгчэн джэмжуг сэг дунва. Мэтэв ргэнэ джэв дэнжэг цан тав дэн сум ши гэ. Ржэмдуг ш джэрдэн шэмшиг тунзэ сухчэ вшэртун гэжэчэн чэрэг дунва дэн. Шэвшэ нюцунг дэн джэнзэн нюцунг сурчун гэнлэв ши дэ, шэвшэг нюцунг гэр пэндэг панчэл ларкэндэг дун гэ. Nekun chapsil lagzhig jemchuk saktung aadang, tunli rjamduk jantang tanyung jantan jirwish gandab dangrdi, rjamduk huanjur jim parjib changi. Cishuk dhirim yung jiv dhetang shabshi maalag rinzig jemchuk saktang ni, dhetang tunli jachirg sorchung dang, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: 동기에 진초글리 소롱샹친제 로링 찬구 종아버 샹리 샹데 당럽찬친 찬구 잼죽사 통아등 니스통 니트 로니 니스통 섬첼도 소롱샹친제 장독스제든 샹식 톤집셔통 니스템비 찬구레 니스통 니트 로니 니스통 섬첼도 소롱샹친 샹데 도멍제 용부 젠틀강 파르인 차르제 솔라 디십시니 스타튼 토 진침 쇼르데 난치프탄도네 비슨 토이고니 찬구 럭터 담즌등 치슨 토이르고니 리키르킨들 담즌 차진 토이르고니 리그진 덕출 담즌 집시티 Jacob Jan Jiru Dengi Ngan Song Tang, Gajachun Rangjin Jip Shir Gwarun Jirvi, Chan Tang Ni Ftan Song Shigi Batang. Stokhu Yogi Jang Dog Shedin Shamshi Ton Jip Shir Tong Ni Chen Batang. Nornag Tang Chigchi Nya Su Chedin Gemsen Ton Ni Jim Mamchang Yong Chi Spin Dog Ran Pur Kind Jem Jog Sa Tong Wa. Tamang Nyam Chul Gi Shang De Dom Ngi Yong Bu Jin Chen Ngang Ftan Lang Par Nun La Gan Song She Batang. Zhong Sub Chun Yong Ni Tar Pil Dan Tik Tang Ni. Zhong Ku Lig Ji Dang Rub Jan Chi Sor Hun Shang Sim Ji Liu Sa Ran Pa Bim Jir Gi. Jin Chog Li Nan Chif Tan Tun. Цорхын цонтом цонда ркав нирдэн баатан ржагын жанр жоян келичи цорхын жир песэн тоин пежила рамдаг шепи чедэн шейгу девжин цокур чертан жандар ркав нирнга би чагдык ша сусу жон чонгин цонда жапар жин чонтан шапшин ган сун чечэг та тонва вденжиг че цанта дан сун шепа нихи огин цорхын жажог тан цорхын ивжур цорхын жемтэн сук жерги кун гачин чэнтэ сянчин юн жир песэн тоин пежи че чэт ргэни жаг по соги жин цогли нан чэ тан тонэ Rangshung Tongkong Jin Changuluk Jig Zhangzhen Sishung Zig Chen Jig Jingdum Nam Jig Di Rikandag Tongwa Deng. Zhamzhi Nyamchul Nyamkul Nyamsung Jig Jig Xianxun Zig Bang Tisang Tag Tongwa. Changuluk Jig Dir Gopjir Xiamdag Xi Ni Warstong Jishung Niban Tondag Deng Bishin Toyin Peiji La Xiamdag Xiwar Ndagchur Nidin Donchu Xie Gi. Jin Chukli Nan Chik Tandun. Xiangqin Sishung Ge Xianggang Deng Oman Jig Ayun Ji Tamdun Lagzhub Xie Ba Deng. Rjangduk Rngatsa Deng Dagzang Nikung Rigni Yikur Zhangzhen Yikur Cancil Xartul. Njomu Beri Suji Chapkung Lagmini Tsorgun tang Xianggang Omen Jijie Nyamdih Girmuk Sarashikdal Hebar Gendag Tungurgiye. Jinsu Lim Tsorgun Xiangqin Jie Longdun Calin Yitun Khungtsi Jie Kaksub Xiansu La Jishibshi Ni Zatun Tuk Jinchimshung. Jinsu Lim Duansin Gziandag Lang Ximjibshi.
1: Dalu Na Zhunggi Gongchin Tang Aguanyin Ni Luo Bja Tang Anga Kurwi Lu Yin. Sarjib Zhijib Yinzin Tang, Kyangshtub Chagin Av Yinzin Xie Chil, Adatik Bici Simchun Yin Jibshi Jur. Tsorgun Xiangqin Amangchin Li Khungji, Tang La Xigbi Zabjil Jie Longu Ngabji Xibi, Jijin Ashtagma Amnangwi Nzagukbele. 相亲的盲亲的比你用谈看个当注意当运的干部的工科当特科是集中节能化存有了相亲的盲亲的比你用谈看个还能把你节当注意历史的干部下边的采提通勤等是这边特科能化存有了当运当历史的理族啊用机甚至大把应当自己把当乐得些比托不中托不数撒不当盲亲下边彼此都有配件了啊今天了跟着动物啊跟着前部在有了啊集中的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的盲亲的 gongdun yil la tambur nzimba tang. Lohchik semchik ya mang la shamdak shibi zhung shib shibab yinzin tang darpil lagbu shidi. Mamang jil lang shuk si tambur lang di. Amang jil dolu dawa tang, amang jil lobjib dawa. Amang sim jilwa jijia guni, mamang ji rang chima rang dig ngan sung shiba tang. Amang ci dirshil qir tong ur shiji sarwan jogi. Zunbi li jib tang gachil li tul ji ngay jim nyanshtub yinzin lagbu tang darpil lagbu tang shdi. Ganjim gankir tang gankir shiji jangni, Lagilin tang mamang lorji jijia nyamsa tagtabi angiandri fchengi. Jigsu tang jigchima sasung tang rangchin namu xeba suji chutsa zangu yinzin lagbu tang darpil lagbu xidi. Jigchima jigsu nansung tang chutsa zangzhig surchung xidi rangshtu ji chapsa kuri lagbu tang chitsu kwawu lagbi nhichaba tang xaxchimba sungchung babji xegi.
0: Da jigbi ci samchini na, xiangqin na jekung tongkong yin lankang tanga yi, xiangqin na jekung tongkong yin lankang kongrtu ji, Pashong ni tang nguan tun xik gzang tun tsukchim di ni, Pashong gongchan tang yuan tang, Pashong tang tun lipshil ba, nguan tun xerim tang xanzik bji la gzang tun bji yi. Shenzhang xion ba, xiangqin ar jia kong tuan kong yung tankang ga dangi shu qi, likchon chondar xik par ma silag tam xe le. Chondar lif tan tun na, ar jia gang jian nur tarkil dodam yung tankang kongrtuk jia rinba so su tang xanzik tang, ar jia qi gongchan tang yuan qi, jia qib shu qi Xi Jinping gan zip tun gai qin tang, tang zhong yung gan tab ji go zhig lagtar ntar xik dib xi di, da sim uf dan bu tang ngay zhib kakir. Chuchil wzangwaab chi jir nguan tun huyamchun borshin shik tong yu ba tang. Xiangqin yung jie huan juur jie cuog bizan to yin pei ji la, ar jia gang kei li jir dobhik lakshi sipa yu la. Nyamkun aba, disu jia gang gi, tang di shokbi xanjir le cindak dong cimda nin chugu. Лецэндэй зонжиг ба хэвэрэн цуудан зонжин гэн кэрва сонам цэрэнгдан хуавтан жа цумур жилэ. Старкэл ба дуржи цэрэн, вчэчэв старкэл ба ганжиг цэрэнгдан сонмар энчин ян. Хуарчин цуудан мэпэм гэнбу нэчэй чэчэг нэлэмда жунба ян.
2: Хтам жа бэйн ба рэрэн дэйчэн бо жа ян.
3: Дэйчэн бо жа рэрэн гэнжун жа сэхтэм ян.
4: Гэнжун сэхтэм.
5: Yan zashang sibi rikaba chingar gitin panduk nambadang longtan tang jajin dangga sangun hanji chanambar ka kumzang Tarta kichik nyanlam tan jojimanda ngasu sorungan yonu nyan ting kong urkila longtan ga gangzhong shalang ga lecin gin Terang ga gangzhong shalang ga lecin deyeng gina ngay kichik lan duan zin tang somdik shil ngakabzang nam gil gin Redwa namba, terang ga lecin nga ngasi marg tandil yartung garkanda jatum deyeng gina Longtan zgaikyo, damo ga lecin zga godik shiwil Лэнсинг нэ айнгэна Чонку сэтм лобта чэму гэ тэмлэг рэгпэм бонум ба Сорган мэрг лобта чэми гэргэн чэму Гэргэн намгэ лоэн чанлэг гэлма дан шэй ёс Тэгна шуны гэ шэв куэн дэваз гэландага Дика курган э цэла гэлэн згэл
6: Вэй
7: Вэй
6: О гэргэн дэму
7: О дунзэн ба дэму
6: Дэму ян дэму ян гэргэн гэ тэрэн Та шаба гэ тэсэн гэ чонэн гэ чанда тэнэ ян тэгжи чэ шэна ян Тэрэн гэ аньгэ лэнсинг гэ жуэжэ тау сонгэна Та Чонха Мама Чэнтэн Якуб гэ мэрэг тэндэл яртэн гэндэ жатэн дэ гэ лонжэл цэрэ Нэму гэ жуэжэ зэг тэнхэл ён рэму Та тэгэ тэнэ та лэнсинг дэ тау сонгэна ян талу гэ Та дадэн ба гэ дангу гэ лэнсинг чэ тхума ян зэ шэна рэ мэшхэгэ мэ Тэгэ шкэн гэ гэн лэ кэта тхума рэ ингэна Мэрэг тэндэл яртэн гэндэл жатэн дэ ингэна
8: Дунсэн чэмэз гэ онна Дэс чэ джэгэжэ чэгэ да онна Тэв лэ кэнэ кавдаз гэна
7: О, я. Оле, та ачу, ди, Чонхуа Мэмэнг Тэнтэн Дэкэв, мэрэг тэндэл яртэн гэндэл жатэм зэнэн дэ, та хэнчэг зэнэн ацу, тэмчэнгэ Дэкэм зэгэнэгэ, тэнэ та, арэнгэ тэнтэн Дэкэв чэнэна, та шэгэ сэгчэн зэ, зэнэгэ, та дэ, тэм зэгэ ашэгэ гэчэн, жатэм гэчэн зэгэ атэм осэрэ. Жатэм гэчэн дэ, хэн зэнэ, та ацу, дуцэгэ зэгэнэ, нэтэгэ Адасын ба чи чигнийг нимата апарт таги ти жеюм мэмэн тим цохчин ке жежүй цохнда тан ажваги тухат тан ди тинчим шуңи ди тхэ че ди та тимдэ моз тинчим шуң таңа чи де куги туш чимпин туш гуадя адын чи тонхчик лакан ди мантх ко ди та мара чаджх синэр та ди энжо лхтри чу таңа чуге не тхэ не тх дадын баги чи чигнэм ди та Аңа цуда жайуң азу өнэра.
6: Жи.
7: Да шаң шаңжуң сымчу сөрчі, ңа цумыр ңа чын ңа чы, ңа цу ди жайуң атан ди лықтыры гозы ди да, шын туи да ңа цу ғанчы ли кунду на чымзы ли кун, да мэмон тима цухчин цухуи ни да дегу мара жықтандыр. Да жачымде цуана дүгізу лага шетчина да алаңжы өнэр. Nga tsu ta nga jayung ni tungku sarwa huni, tungku kungchun tange nichu nga huni ta nga tsu ta nga sheni tanyo nizki mara di chadug yung jatum ta nga donbi simjara chikshu wuk. Dino ni ta nga tsu jatum di kshig suhu yinu ta langzhu niru. Ta nga yinjina ta Chonghua Mok Chintan Jekyu tsiginu li ta stivar ta nga tsu jatum munga mara chabdug shinu ta. Dino ni langzhu yinu ki jatum ta nga ta donbi anga matu honu mara. Дикута алангжин дила картинарата чатымда хатын сиги тузынуты монтке дикута алангжиги ханчини та лие динги тук таги тунхам монтин тинжек мэрэгтин дила яптыкын чатында тунму инжина ачу алангжиги ханчини та к шекуну лие дин ёз кындыр та лие тунму хичи тонсын лие нева мунлагын вита сэмби чимжиш тунгунда дук Дээ сэнба му та дүүн танг бэдэй нянжи ла кэндэл тунга дэ дүхчэ. Дээ жуанды нянты та тэрджи кунгтэл тунгар кэндэл шэба. Дээ нава та чатым дэгэн гансун танг хтахкэл. Дээ тэква инжина та чатым дэн ганчэ. Дээ дэнба инжина та шэшун гэ тонсэн. Танда му чатым лага цанжина кэгэ лангжэ танг лээ дэнгэ тэвэн нэ дэмбэсэ. Танды тэвэн дэгэ мангжэ танг нэ та тахти вэртэнга цу Чонхуа Мэмэнг Чэнтэн Дэкэвэнэ чуху та Чонхуа Мэрэг зэнэу дэ сонтэнгэ пэджигэ талу ngу тонтхэ ангаз гуэнэра чуху та нга цу чатэмдэ сонтэнгэ ингэтху та ингэтху чатэмдэ тэрэнэ бэдэ та нга цу Чонхуа Мэрэг чанжэна та лу ngу тонтхэ ангаз тонтхэ ажэра dhamo zi yoo zi nuk dhamo. Tal ghapar dha khte tang yiki, ta arigini dhorji, dha shi khatsang yoo nuk, zung tindimadu zi ghatsang jena,

야녀니비

Re tana gara si chokpi dihkib namzgindi choko chong chong chong maga khi. Ta yang na gara sa choknu kirge di chun janru chamuzgire zitang na zo ngatzul yang na lika chenbo ngatzul kili maashig pi ngona. Ta ten jina kirge si na shiga shani tamuzgir. Ngatzul shekubun jina ta zi lika rata ligo chishkawa nyega ta lihtanga ngach mangazg zirnyoni. Yang na lipi shtokhind sanjyonu jenga ta chaga chabchara nitsunda kirge kasabigo ga kasabigo na shkabdi ta karasi na ta sunse konundi ngongo yituk. Dida na zu liga kirge nitsil maazi kirge karatindali yungoyin yu ka. Ri nyewa mungi na kirge ngashchil maashipi ngona. Azo ta chiga suna chukwa maasuna chukwa kanghtar ngashchil maashipi ngona karasi na shagasi. Ngashchil shekub kirge loosim hachigda dribu konu jenga Та карате зачи жанригтан адана кырген жогнянган цанин дөнтүлүш этмүк жеңге та гэчин машипин гнасына чиг шаны тымыз. Тани ташу жансигнин жана азу сема цыпчалын гочкава. А та чоку чончон лалагынына сиг ажигаши кочишкавина чоку эгна чигин дандараши кочишкавина чоку гангтар сема цыпчалын дан ушкамди. Та карасына кырга чыккан арчанда жем тутуңи сем ухпаватун тваси сем менгена дипап тваси тиченгэ сема цалангу дикава карацыри сина шага тянчини инжина поатын жылымгын нэрикшуатын яңна зухчигжен го дикава яң карасына шаси нанди иргишуи напаг кырган жартыпкын ивас яну яңна личэ хорва Tsub jilmandang nuk jengash kapti kara sawam, yang na kara tsigiri davidat tingi, dag ngarchata tongna, azu ta kargi jil chinug marik tonga tang pachir shingchong ini, damu nuk jengge, ta azu poa tang jilmgan narik shungwa, yang na jigjil ngun jing kapti muzga, sina yang kargi shani tamuzgar. Hari, ta kongganda njina zi kara sa chunug dikabzari. Тана караса мачунуга дикү ганган инди чоко чончон самага хи тана нава толан юнжа пожар жимгэ шыптыше жуйел ри караса мачупи дикү та намзгыре ези тана сама масиви гона а тазу сама масин гона караса мнинг сикапти кара ченна Zu tangkir khichin tibita tangi jindangi sama sa jundang jina shi mampanni tamuzgir. Yang na kirgi ta zu gangi nara ngarmu gringda ngana sa ju mangsong na ta sama sa na mandu ni shen ka lukni tamugnang siliyang yo ka. Tana nyuamu gangri zidang na sama shi jigchapa zixi tunu jini kara sa mnyinggiz. Jinta sama jigchapa zixi tunu jini kara si na azu nyendi tsumbiko ni matzil Кырге сажу мансуна шерпун сыгтуна ян зыгзыртуң ази, хчимба нанжиргын ян шуң ази. Хчиргы шипа ғунчы тауызга цунгина зу шипа гынына хчимба нанжиргын ильзина пачыр мэни тымуг цуч. Ина ян дахкыб та жалымды сегізгі жачи сунуфтығынар тан гангтыр шипа гычуна ян хчимба нанжиргын нэнді шуң юну, шуң дану маңазгыз ергі жиуг, Та затун гэрг, нэнг гэсэ зу зичэ гэрг, нэнг нэг шиг, ngarcha гэрг шиг, мэнг айуну. Тэна чи жалымны ян ngarcha гэ тунг кэргэ тунга гэргэн дэн жина цхама гэ та цутай дэдэнгэ. Кэргэ ngarzi гэргэн дэн жина, кэргэ та нэна сэнгаз гэ нэнг лэг, тэнэ ев дэгэв жиг, дэгэв жиг нэнг гэ ча цхама тэгэ цар сунг мэв жигэнэ, хуна лида ону тэ ngarcha рэла. Ngarcha chamuzgondig choko chongchong mangazga yang hanyan mangazga jalidatangi hiyo jirsang. Dijanga ngasi ngewirt gomgo jikawa jia tongju, chargulu tongju, takshi gachi. Dazina mahtog zi chagarig, yang nazi tarkab gomcha ziri, katog narangagab jenonu, ndayinjana nyung tongi ju, harawina ma tongju tata shi gachi ni tamuzgar. Ri di hanchan injina zu ta dorstong inu kawa, samas jira masi dorstong inu kawa. Тоғыртың тұғы қарасы ни, та кірге поуара, жылым ашықтыңна, поуатың жылымның жасыл шерман дейін жына зығзыртың, жасыл сығынтын шепір кірге таң жына хүшчін тейіні. Енна ең неванда тұғы не күп цамыз кірі, дейін цығезің көрдің өзгінің жасыл.

kalab gormoz gyo nor gitangsik. Tenta mergi, oo, chukunga, torkung katan dayinu ta kotxay narin dolini. Merga xil, zaxi yorgibdun dalini kalab da hara nartik. Dani nangachik dinu ta, ngabga tong samu da ta, chukunga, torkung ka yinjora yindangsik. Dani totoma karbiga logini xichik dinu, pachir, kung buci yoga chirzang di chechung yoni, deta wazgiresi. Dazidali mergi kanani kershi zizu isk. Di jingada toto maga zoftun chimbu shiga lingu zan batang mi chachugnda dorkung nang afshangi dalini tapsirab jisk. Tomar mergir gorki hongsaga samigda tsokhik goni da dir zibzigda yin samchigu danib jisk. Lidunga khtangda min nagbar jirunu matsiga jokangyang jen qisimab giyonu gris jinga ngabga lidungda khichigri. Тагата тун хэнтэ чива хтэн саба дамузын нүгө мэрэг цохг дэра чебус ги тавгмик го нэн ашунги сона го гэтли маразун нэн хун анжун дорчгу нин кайок дичин гэ мэрги хунгонд нь сэпали та тавжин ара мавшун ани марар чугтам шунгини хтор кунг нэн гэ лэлт шэрарлангс Mergi evchirna ar gorkig ta soma hongnari, ar gorkig arima nyechiri samzgira. Onchang gorkigda gengzga hukungunina, shira khtani ngun matabzg. Shkamdir topchin tsukgi jongda chigzg. Ta chizgi gugara ndoli, mergi sema tetsumzg chizgira, ta mu chimu inar ar gavlin damuzgira gdangzg. Ta mantata olugu gujiri samidali, topchilara masunga mantata mergi lirkata gamjig chingzg. Данита ngal lilg bir xü yorgib doni dali mergi chokan ta shirax shons chokan li shir don bir ni wornam bung da und da timbir chung chung zung raz kilog dak shkapti sovtsolig lamchin dib jilini sira yong gonu totoma ge chizig ikon ergin dol da sva yong ni a chu chizig ikon ji dis totoma ge linchim jokum melani cherchu qob jejura ngir gorkhil da tonan hunsung ni da dib zago ni chis danita sovtso ge o Сержура луқаниға ар жавлық намжинрынген чамчиман жоғынығы цыгады хи фшера басыңсық. Енжаңзың горсық мүргейді хи жөкінгі лілді фшерақ шуңыны рейтарар горкі тарғын марнецық. Сатық топың бей дембірдіні жемтуыны жемту сұңсық. Топцолық ең фшера юңыны. Горкі тарғын марнені рей. Тазену тотумагы дембир кыхсына ли юнзу гырнычы гывлансын гадонын гамар уржирди мек арганлыгычи арынга гадон тотумы гадондын неру жарди тугбу сигдан жабыр я тачу ли царсунан дырга чама шыранын ардыг гонурго арынга камал гат таз ишенара ян шыра вцус тани тотумагы Мэнтады рэнгэ лиркаага нжиг чангдэй жуокан алугсэг. Алуурчы гада тутумаага дуондагзэг елай хаарийны дэмбэр дэвтэйну. Лувцуулыг дачи ли царнуубжэгний нэрга цхмаа вшэр арэнгэ хуалыга тун. Цэгэзэр арчирма нэнгу обзэнүүгэр гачаады елай хаарсэг. Нгума дэмбэр нэнгэ чэнда цаммэйла саатамэн жуогунүүгэ мэргэ нэн дэрга цхмаа вшэр алыгдана чугара та чэв жэрэй царжэр дэй чазгэй гонэна доли. Тотумаг нанжиггүй. Тар тотумаг лиркад жиншинг юм тар сангила тембер томбошиг бун юу бадан ладун нангар нёойин тунгур суан дамл ргок к тма замара марниц ргок к хорн тунгум жер девлам жер юдым яна шавлан зуагын мхимул шкамдыр тонди тотоми арынгнилчи ликандзым шиби горк марнитонда арынг симна пуа милт дотс донт т чазгри сержина тотоми пуа мил сигонуг симшон ти чона лоцолог нг лирки тундила контролнг менура дарун ашиг ячи гону нарынг Мэгзэ тэлар цэбгэр егону. Дэ цэгмада дуондагар газгэрэй дэндуэлэдали. Мэргэй елэч чугэмэйкэс, сэм хамгэмэйкэс,

хигнюрки юк, тотуманды чигирчунга юк. Чи томади тотуманды ловжананы вдатунду гүзгни ама юнгни дондогда чиги тахжулы исг. Динаны гамгысылып шаран курэрэн гүвэбдгэнди чиги кавда исг.

0: ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥᱠᱤᱥ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱤᱥᱛᱩᱱ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱞᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱜᱟ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟ ᱛᱟᱢ ᱴᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱟ ᱟ ᱛᱷᱚᱛᱚᱝ ᱚ ᱠᱨ ᱠᱚᱛᱚᱝ ᱥᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮᱢ ᱪᱮᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱜᱩᱡᱚ ᱜᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢ ᱪᱮᱱᱛᱢ ᱡᱟᱠ ᱫᱚᱡᱚ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱪᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟᱝ ᱵᱮ ᱡᱟᱠ ᱠᱷᱟᱡ ᱤᱧᱥ ᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱚᱥ ᱭᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱪᱮᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱢᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢ ᱪᱮᱱᱛᱢ ᱡᱟᱠ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱚᱝ ᱡᱟ ᱥᱚᱢᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱟ ᱡᱟᱠ ᱠᱷᱟᱡ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱭᱚᱥ ᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱤᱝᱜᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱚᱥ ᱭᱩᱠ ᱛᱮᱱ ᱩᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱟᱱᱡᱚ ᱭᱟᱛᱢ ᱠᱟᱯᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱛᱟᱝ ᱟᱥᱛᱟᱛᱩᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱱᱛᱩᱢ ᱛᱩᱠᱷᱛ ᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱠᱩᱡ ᱭᱩᱠ ᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱡᱩ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱯ ᱥᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜ ᱱᱚᱱᱛ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱡᱤᱢ ᱡᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱩᱵᱩᱥ ᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱱᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱛ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱴᱤᱠ ᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟ ᱩᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱥ ᱠᱟ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱥᱮᱝ ᱜᱩᱥᱚᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱠᱷᱤᱨ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱟᱥᱮ ᱫᱩᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢ ᱟ ᱪᱤᱝ ᱟ ᱴᱤᱜ ᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱱᱚᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱜᱟ ᱛᱮᱵᱡᱚᱠ ᱟ ᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱛᱮᱠ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤ ᱭᱚᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱛ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤ ᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱮᱜ ᱢᱩᱴᱩ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱚᱨ ᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱱᱚᱢᱚᱥᱠᱟᱨ
1: ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱱᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱟ ᱪᱤᱠᱞᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝᱨᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱜᱩᱡᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱮ ᱭᱚᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱛᱟ ᱡᱤᱥᱮᱱᱟ
0: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱮᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱢ ᱡᱩᱝᱟ ᱣᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱞ ᱛᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱜᱩᱡ ᱢᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱥᱮ ᱭᱚᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱮᱯᱛ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱝᱜᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱯᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩᱵ ᱪᱮ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱮ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱᱚᱪᱩᱱ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱡᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱨᱤᱜᱮ ᱡᱮᱱᱛᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱠᱮᱛᱱ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱝ ᱠᱩ ᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱜ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱪᱮᱠᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱮᱢᱥᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟ ᱥᱤᱱᱤᱭᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱤᱝᱜᱩ ᱡᱩᱝ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱟ ᱪᱮᱠᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩ ᱪᱚᱝ ᱠᱩ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱮᱢ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱞᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱫᱟ ᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱚᱛᱤ ᱟᱡᱟᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱᱤ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱜ ᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱯᱟᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱩ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱭᱚ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱜᱮᱛᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱣᱟᱞᱪᱮ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱪᱷᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱤᱯᱨᱛ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱜᱩᱨ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱡᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱡᱤᱛ ᱟᱱᱤᱜᱟ ᱧᱟᱢᱛ ᱫᱚᱢᱪᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟᱥᱠᱷ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱢᱵᱟ ᱢᱩᱥ ᱡᱟᱣᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱯ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱟᱥ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱟᱱᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡ ᱜᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱟᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱴᱚᱢᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱛᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱟ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱵᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱯ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱛᱮ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱥ ᱟᱫᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱟᱫᱟ ᱪᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱠᱚᱨᱤᱢ ᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱪᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱠᱩ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱝᱡᱮᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱱᱚᱱᱛᱩᱢ ᱡᱟᱜ ᱪᱟᱨ ᱟᱝᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱛᱚᱝᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱜᱮ ᱥᱠᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱚ ᱛᱚᱝ ᱱᱩᱜᱩ ᱥᱚᱨᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱭᱜᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱯᱪᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱤ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢ ᱪᱤᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱷᱢ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱷᱢ ᱪᱮᱪᱤᱠᱯᱟ ᱱᱤᱭᱛᱩᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱷᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱩᱪ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱛᱟᱝ ᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱤ ᱵᱟᱞᱪᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱥᱮᱡᱩᱜ ata dilejim tarung ina tangnyung mrik na khuy du te songchu tang tgdig simjig vechu su chepryang ta je kuk jachu du te chak den tongjina ta ta tang ge sert tang ka sinu ge mrik tang de yatum ke pa ja tum de gu choni a ta ka jinda a je kuk che kel du te a ta ka ge chad de tang lobjung de du te songchu she ku nu ge a kor ge ka nong tong shi
1: re shu ni chu chen pa ni wa jan chum hi xiang na shi ju yi le
2: Jia chim xi xia.
1: Mari tan de la dolg dang na jan chung ge ni tan ni chim chi la ra dang ren ba zi yo ge. Di na a jia ke ge de yu li kong dang yang na li xin men na ge mari tan de ge ge a ren ge gen chen de ma zhen na a zhi qi dang chim chi geng zha zi pu ni na di ko ni yang gen la ge ji xian na.
0: Re re da jia ke ge li kong na shu ge yang na a jia ke ge li xin men na zi ge a da jia chim ge ren ga gi yo nu ge ta mer ge thim de kur ge ngam cha du de ma de ni na ya na ma ge ta sam ze ge ngong ge ta mer ge thim de la to lu tong wa hi jim de a ta du de ja yin de tang de tang ka ya ma shi na a da du khun de a ta ding ge thim ge ge sha chu ge ta du khu de ya sha chu ge chap chi chung a ti de tang a ta thim ge zeng na thim chil a ding ge na ri chil du de chu ge a ta ge che pa ge ni ta ne a ta chi tang ge ren ba sim le shi na chu ge ren ba tong yin ji na А так кети та анда жакабли контаяна жакабли шевназг аринг атак кэсна чатмга гинун гэмд хути мадрис мадрис ро омчин жингжин эмбарати чин зиммена та чертэнг та ликун дэг атан гоч дик кэ атак кэ тасхидэг чин та а яна чонжо чин ма а яна так кэ чин ма тму сидэ та ата ликун та яна лисе мнаг аранг гэмд хути атакэнч ку а так тэмчэг айнаш хуяна дикчэн наш хут тегарын батон муш рамба ня ин донжина кэти тан дэл ди кунган гэн мадэл дэтэн анжигин ди тан яна хэчэн гэн бат хут зитэна адан гэнти ёну гэн гочэ инач хук яна тэкэрт адан мэрг тэмжэ яртун шаван дэт хут гэн кэргуну гэн кэрва кэргэ адигтэм чи чэпат хут чөпчэр адан рамба самба мо ин донжина кэти а так гэсна джакобс ли кон атр ли ше манаг а та мэрг тэмжэ хкор гэ шаад хут гэн хут мажа дэтэн атам жигимжи тан хчэм хут цапчэм зөзи тан зине мэцэк а тарон тон ча джакоб тан мэмэн гэ кипанаа а чон гэ чэмбуз гэ та кужи тана дэ тхонд тонга мэмэн чэн тэм джакоб ни тум ча тэм гэ томсэм санжара гэ годэн баг нэн тэ тан кэси юну гэ а та кэсна гэн ча гэн шун тэ чэпи нэгни тан яна гамкла наян вгмэ шипи нэгни кэти нэгнин дэня зо чэсона та чэртэн гэ лусэм мэнг ти кэ цомжиг шэчнана яна а гэни дохти шик а та кэти гэни цэ дохти хацэн гэ цапшэн ина а та лусэм гэ яра лудэн гэ мэнг ти кэ цомжиг тэмчэн кэ чэна чок
1: хэдэ шуни цан зэг дэм гэр гэн жонг гэ чанчэм дэ дэн гэва ам яна мэрэ тэндэла дурлаг дэна чэмчэл чэмүз кэ гонина дикони кадари ина
0: арэрэн гонзан ба танды самзы кэн тэн кэн зэг ина чок яна мэгэр сэтэн сэшкин рон а та чатым саванд тэн галжин дан яна а та галдэтэн мэрэ тэмдэ яртум гэ шаванд тхун дэ а ка дурлаг хуй дан дана та шахчу гоора тэним жигэнди гэ цап чичон ат дэтэн а та ка чэп баян мэдэг та чэртэн гэ та ка мэрэ тэмдэ ла дурлаг хуй дан ну гэ тэм гэ шахчу зу гэ пэл дан сэ өмчэн хэчэн амбад хуй зимэна а та зунгэрэн ба янг мэм сэвжунг а та дайо дик гэ а та ди тхут а та тэмгэл шахчу банкэн кэргэ тэмгэ шахчу дэ баян дэ тхун дэ а гэнгут жэти тхут шэкэн чик та кэти та кэргэ тэмгэ шахчу дэ бэдэн сэ бэдэн мэ цэк жигэнди тэн хэчэн кэн ичэм зэ зэ тэнэ а дэ тхун дэ тонха мэм чэн тэм жэк дэ чун дутэм чэчу жа тэм чи дон цэм анга чэн анга гэ тэм хэ гэ та ним чиг янда ним чунгаг мэнг гэгэнэр шина чхны мцэк гөрм хтунсэн мэнг анга чан кэчэна чок кэти та нэц цэг ямо ина а та нин анга мэнг гэгэнэр тан гөрм хтунсэн мэнг анга чэчэ тана чок дил ежэн дарун кэг ганч зэ жму зону а кэг нитум чин ганч та чиртэн кэ нитум чин ганч тан дуу томжина а та жатым чи гамтэ нони а кэг чи жму муш тэйна чонга мамын чэнтэм жэкэв нитум жатым кэ томсэм нижара чи шэгэ гэ тан кэ тана а так хэсэнда дэ мэ гэрзэн ашу гэна цанзэ гэн тэн гэнз гэ та мэрэ гэвэр гэ ханкум нэ ашу гэна мэрэ гэ тунчун тэн амаан бэ шаж үтэд хутэ кэ гэ нэнкэл ши дэ тэн хани цэн хутэ цапчэн ина та чэртэн гэ та мэрэ гэвэр дэ ханкум лон гэр нэнкэл ши бэ нэгни ина ашу гэ яна мэрэ гэ ла амаан бэ ши бэ нэгни чу гэ нэнкэ хачэн гэ чих гэ ди нэгни дэн язу чэсуна та чэртэн гэ лу сэн гэ мэн гэ 디크 좀직당 크니르 크치르 양나 차스 저근 차도 어디 쪽도 나죠.

0: Gati, anits hatching, tapchina, the loosing yentang, looching mango, dick zomjik, tamtrink, genachok.
1: Dinat Zanzira Muggis Sushi Yenro, Murjik top tongue the donde, Kaya de Dangi, Lisha Tongchung Shikunora, Tsung Surayana, Shashin the donde, Dontumaina, Janchung Gench, Timuza Kugunina, Nikolian Tishana.
0: Oh, reading on the bar. Tantach tongue, Shogunyukumu, Shotong and Donjina, at America top tongue Kaya de Tong, Alicia Tongchung Shikunotus. Tantazu Tumjina, Alatongama Munchentum Jacob, Alicia Kapel Jatunga. Don't seem to cheer any get and catena, a cagetti, the Merica top tongue with a cayer deton, a leash to the tonson chitana, the totic, a tumgetti shachos. The tumgetti shachon della, just tongue, at the nesto by Kirgi, at the mamma tonka, texture deton, at our nigger tum kiran hund, son chachinachuk. The Mutseke, that's the junger, del di cacayan, at the deuk tanke terra, at the tentum matumbag shachum dead hund, kajiji shaking chick. At the Mutseke, getti that tentum matumbag yungur at the yona. Та тхути жонжи хитанаа чук а та кэти та мэгэр на чук яна а та цунгэрва сатэн сэзг та сэжунг дэк г та кэцэг тэмгэчи шачунд тхури жирчи шэчу да жур дэнү г жини дарун нара та рэнэг нотч тхути нис матов дэтэн ажичи машина а та тхундела а та гурму чэч г янтэн чэнаг мэнг нэ чэнг жэна чук да ин тонжна шу томуш шу ня му ин тонжна та мэрг топ тэн тхути каяр дэтэн ата мэрэгж янтгла цунсух наачг яна шапш духт дүмчөш гүмэн үндэр дэйн дүнжна та тунхама мөчэн тум жек зачо би кигэн сунчөв жаатм гэ дүмчмэн ач наадык тангатана дэ духтик тамгэт шачвс тамгэт шачвн дэла чиртэнг ата гөрмөт чиг мэнг анга чэ духтик гэ жанаачг гэди нийц духти цавчэн ина ата цунгук гэ жэкэн чигэн жанда яна цунгни лэгтгэ духт ян шамтан шитан наачг Тэн үжин цэнг, ата жа чи ронг мон цүг, ди жинг, та шава чуай на шуг, яна цуаг чуани, ата мэрг тултан тугдэ каяр дэтан, ата мэрг вжиантагла, ата кэгэш на мандавтан, мэрг вжиантагла тунчун, мэшэ жуды хачинга гачин сгэр.
1: Мэ гэрдан цанцэг сэши янрун, жагхэн жихкэ жэсэгу дан, мэрг качэ жэсэгу ам янна, чилэг тачу жэсэгу чи ажгэн зэгра, жингул, лэхтар жидан на, жанчым гэнчэ жэндаши кэргэсэм.
0: Рэрэн гунзэн ба, данда чэртэн гэ кэргэ ата тунгэчэ шачу нгэ тэнэн, цэгэ зэгэ кэргэ ngоу лагэнэ цэгэ цапчэн нүгэ шачу гэргэш. Тахуэнэн чэн дэхэн жэхэ гэ шэгу бэ гуэн на шуху яна, мэрэг каджэй на шуху яна, чэлэг тэчу гэ шэ гунзэ тавзу тумжэна, та чэртэн гэ кэ тэмэлэг жатым нгэ тэнэн, кэргэ дунгэ нэмэг тунгэн дэмэс гэш. Шэртэв шэна, Чонхама мун чэнтэм жэкэв нитум жатым гэ, дуэмцэм жара нихэвааг нэнтэ, ата тэрхэн жэхэч нэгэнэн дэд хунды гэ, тэнгэсэ узэг шиёг. Тан дэд хунды гэн, кэ тэрхэн жэхэн ла шэгэнүү гэ гурэм гэ чог гэ, та гумны нэ ачух, яна нэва дэхэдэй мамжана, чэмчэн гэ мэнжах. Андэла чэртэн гэ рэмба сэм гэ гунэ шэн ачух. Рэмба дуэн нэ, ата кэ тэрхэн жэхэн дэд хунды шцамзэг шэн кэнтэ, яна кэ гэ гэ Дэд хүнді, ака лүчіг янг дэгэг зуамжіг, янна ка цэцунг чамшэд хүдэй чэн ачуг. Дэмцэг дарун кэг жэнуэв на дэд хүдэй жунжиян шэн ачуг. Рэй, дадэнэ рэнба нюа ин тунжина, ата мэ гэрдан санзэг гэнтан кэнз гэн рун, ата кэргэ тунжина, ата тэхэн жэг кэргэ санзэг гэнтан кэ нэчэг мар. Мар жа омчэн, ака гэ тамгэ чэ шашумдэна хэртэг кэ шэн кэнг дэму гэ маназг гэнтана, Та чертэн гэ лүсэн гэ янжа лүчи мэн гэ дэгэг зумжи гэ чамчээд хүдэй чэнэ мэчхэнэ мэцэг гэ дарун гэ гэ ngэчээн гэ на чук. Тэнэ рэмба сэмба мау ин дунжи на та гунэ шэ гунэ гэ гэ замзэ кэнэ маарэ, нэчэ кэнэ маарэ, тэнэ хэртэг гэ шэн кэнэ маарэ омчэн гэ гэ тамгэ гэ шашун дэнэ апшиг юг. Та дэмбуз гэ мэна за цумжи на та чертэн гэ гэ лүсэн мэн гэ дэгэг зумжи гэ дэн гэгэнэр гэгчэл яна чавсэ чэ ngэчээд хүдэй чхэнэ чхэнэ мэцэг гэ та ngэчээн гэ на чук. Так гэжна да нэгни томш а так конгон дэзу ин тонжна а та тхэн жикэ тэн дэюк а так гэ ни тун гэ чатм гэ танкера тэни нимэн тэни гэжна ни чэ чмс чук ти гур гэ чатм гэ жин хир тэни гэ чам мэр катэ гэ та дэмэ гэ тэм гэ чи шачуд гэ замзэг дэн жинго тэни дэмэ гэ шачуд нам шиг дэн а та нэгни дэмэ на ка сэм чэ чуг нян ка хачэн чи та рери жин тусэна Шчигин тунжина, та Чонхама мунчин тэм жэкэв нитум жатымчи, донцим жатан аниг танкэг тара, та мэ гэртан замзэг гэнтан гэнз гэн рун, та шэжэй на шуху яна, жэ кунхшиг вэкэгэдан замзэг мэ гэр сухтан нэндэл шиэдэдэн, та рэнжэг да кун гэн чай на шуху яна, са кун дэнжэгла кэг нопад хуэй дэндэнна, дэндэ хуэй чэртэнг жэкэм ла жэнгэ шинуэг нэгнид хуэй дэг. Та ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Та чертэнгэ азэк катэ тон и нэгни дугэ тэ чугнянка хачэнг чини тэ мусгэш. Гэти нэгни дэ зу чэсуна ата нисук хэм кэргэ ата жина тэмгэ чэ шачум дэг нэнгэ та гони тэн яна тэмгэ чэ шачум дэла тон би нива танин дэг нэ афшику нуга намжир суу тэ дугэ тэ дэ тэн тэмчэ мандаса кэрэм басунк режим тэ рэмба тон уин жина та нисук хэм тэ уин ачу яна нэгни гэ та кэжна хачэнг жина та чертэнгэ ата цэцум Яна лучи янг тих цомжик чимчэд хот тена чук. Тэрэн ба томомш. Рамба няа им интонна. А так гэзна не сукам тиу мар. А та мэнэ мэцэк к нгнира хачэн тмо жимут мар. Омчэн а джек катэ г а та тамгэ чиша шум дина к хартак к шин кэм тмо г мэна зина. А так гэзна чиртэнг лусым г ян тан лучи мэнг тих цомжик чимчэд хот тена чук. Тэрэн ба не памуш. Та рамба сын ба мо интонна. Так кун еще кун не соком тиуем мар, а ты мы цека кашин да, да тамка сейчас на хартак кашин кайм мар, мар то омчен, а так как я тамка сейчас на шиук, да мога мы надо цомжина, да чертанг лус менга тихо цомжик там кхнир, кхчи сечин жанта, яна, а да чарс чан чан тухти тужин жана, да мога чамче тухти чена чук, да ин тужина, да да не мага нямуш. Тани дарун чи шегунуч ани мон самба моин цомжина а да джекб картэт джекб чигчла толг тунг нэк синуг а кгача чатмг тмгэг шачвтэр о да гонг нэ цомжина ра чиртэнг чахын джекэйн ашгэна мэр катэла супаг а да тмгэл шачвпэна а да чатм чинган чэ таяна к нимэн гэнтэг чик чатм чинган чэ гэнз кэргүг а дикүг а чатм гэжин хий тунтунсгэр
2: реген ла гожин чэ
3: Reining number, the Tsujangi Tangi, Chumchung Dong Jilim Ninsen, Donson the Ninjago, Linsen Ni Zomjuba Dung Donzumba, Dungzin Somoyin. Zomjung Yankra, Lajaja Hidang Chahi Donjubin. Dakloa Damjin Soyin. Jacob Dakloa, Ranjak Tirang Dung Son Rinchin. Tang Jimmy Linsen, Mato Yang Chinjil, and Nikops the Demo.
4: Natsu Stimatanism, Satum Natsu Tunyan de Yun.
5: Satumki Natsu Detangan Tarun Jungber Songshu Shijin Yo.
4: Satumki Shemunki Jersey Kerantang, Ingen Tanklashi Yun.
5: Satumer Yakuki Jersey Jatum Yamla, Jeshu Dinguki, Jiji Suyin.
4: Satum Malar Kurvatan, Satum Sojun Shepa, Satum Sasun Shepa, Satum Songshu Shepa. Satum Vishu Shepachin, Natsu Temungan Tayin.
6: Tanja Bin Baririn, Tijan Bodayin.
7: Tijan Bodaririn, Gangjung Jesuin.
6: Gangjung Jesuin.
8: Yan Zashan Sibir Kabachin Gurkin Pandunabatang, Lonton Tung Tajin Dengu, Sankun Hanji, Chanambar, Kumzanga, Tata Chichikin, Halam Tanjojimanda, and Asu Sorgan Yanunyan Tink and Workil, Lonton Gangjong Shalang Litzingin, Teringa Gangjong Shalang Litzin Dingina, Nichichalan, Donzin Tung Som Dixil, Nakazanan Gilgin. Red Wanaba, Teringa Lensen, Nangasi, Maritandal Yartungurkin, the Jartum Dingina, a Londres Gaju, the Mogalensen, the Godixil. Lensing and Ingena, Tronco Setum Hopta Chemu, Tumligripin Bonumba, Sorgan Margil Hopta Chemi, Girgin Chemu, a Girgin Namgil Loin Chanlu, Kalamadan, she used the National Shuku and Devas Gilandga, Dika Kurganet Salad Gilan's Gil.
9: Way?
10: Way?
9: Oh, Girgin Demu.
10: Oh, Dunzumba Demu.
9: Demu and Demu in Girgin Gatiran, Tashabaga Tessunga Tuning a Chanda Tony in Utiji Chishinagin.
10: Yaya,
9: Tiranga and Yigal Lemson Daga, Josette Outsangana, Ta Tonga Mamachin Yakub Kamaritandal Yartun, Kandal Jatun Daga, Londal City, Namuga, Josette Tankly on Ramo. Ta Tigitana, Ta Lemson Dutta Outsangana, Taluga, Tada Dimbaga, Dangug, Lemson Chit Homa in the Shanner, Mashujime, Tigger Stianga. Lokata Tomarinjana. Marie Tundal Yartan Kendal Chartum Dangana. Tonson Chumuzgun. This year, Drizichigan. Tulakni Kavdazgana.
10: Oh, ya, ya, ya. Oletachu, the Tonghuam.

0: 喂，主播确定吗？
1: 嗯，工资快点摸。
0: 啊，点摸耶！点那从某个地公个凌晨到九点钟，阿拉妈没读个，我阿公呢也是努力的写工作个，忙人的啥子个乐趣个子。
1: 哦，这种工资吧，从阿拉是不呢？
0: 过真去。
1: 这个太阳，那是个里外有个的，但是那是个。
0: 去哪里去？那七十个里外有个。
1: 那个，那么送出去个忙都是了。
0: Алава цэртэнжага манлызгара. Алава цэртэнжага манлызгара ява чэгэ? Я гангронз гудгэна чука?
1: Чуку чуку.
0: Я дина танжимаян мэнтэтэнюнда чуэр ява жэнтэ гудгэ лагу?
1: Оя, я.
0: Я дина нэкэгэ дэму?
1: Оя, я дэму.
0: Я. Yeah, Dr. Namba, Dina, Chamda, Niyang, Ngati, Nyamak, Chika, Alama, Metuk, Agung, Angun, Yezhin, Nore, Reser, Gunu, Manglende, Sanji, Nangju, Yil.

Я сиденька нянькунжо пунамба тарта чечка нелмте нелнгнгнжонсамбандейна варнын чинжи поняга татунлен ценген самдыни цамни нелмте дебитан жахи жома хби ренчен сучига нямлену ге нелсергунуго донлендзин лыгчия кожи юл дина жопунамбага ян тегунга татунглен ценде жилдетан дебира жахи жома хби ренчен сучига нямлену ге нелсергунуго донлендэ панцана лыгчи кырсамна ян гацу татун кынга капырынчан тыгывден чиг тысым ниге сендэ нарнатын тыгывден чиг тысым ниге сендэн чиг тыгывден чиг тысым ниге арнахсым тыка кылымде капыр юмбур донзамба цернг жомага ян ригы юл.

야안자티덴비냥쿤조부남바

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Tav shalama utsunmur. Shalama utsunmur. Tatanta chikinjgi minin guaro.
0: Ya, ya.
1: Samrinda tsama argazgi chikinjgi gu. La, la, la. Tag choriwa yotgnur.
0: Holi.
1: Archila, archila.
0: Nore, chundata nguma tzayada gu rgu. Nyeg zhambazgi na pamka tumu maazgi nyantangi ta nazgi chur matangi. Ta nyegam bitanur. Chazay gu gara.
1: Nyegam bigonundu arimba tunguinur. Togang ganamshin dumuz gitsabk. Xanjin da rgaz gichi guna tarung tondag maa maaz gichib guna. Ya, ta huang pamki nyamnyong da na ngehtir muna da xanjin nachi damna mandik. Xanjin namaz gich shi dangin debgu. Xanjin naka maaz gitab da na dazul da xanjin gandog gu gizu sanaga camdik higi ya.
0: Xanjin maa nyamki shi damna da nebtang arab jirche gujir na. Tariga sadong di xtansil xanjin da tzgaz mancham na razgir ya.
1: Чешану ома денгаро дефтан гисхонита непрта лгжиеку гче сатун когочи конфе нехта пачиркунянти мари царгин денга мнтагму чеудуку цэгэ дертан гэжук чомудуку артан таразг масэм начук а тамну жигни тухари зэгатна алан зин туни мисл а тарун чотан зинк алунграм крик шапшиграм сак яна
0: La la la, nye logora ha na gozi nu ta ngoma dengi. Nore, chonda ta ngoma nye gopa chanda gore wara. A denga, nore, ta ta e chwe. Achi ta chab chige. Nga tanjo zatang satsini li chukar karda jiga sadong ko tanga ta zamzha sayong go.
1: A tsarang, cho che docha. Zamzha ta pisil rgao sa go waro.
0: Ya ya ya.
1: Tsatka rame nu ta tabna ranga ta gache dinyang nu tenir. Tera ne zongo ta... Нер нис занд сагийн. Тата хтэни намлан жог мэнэнг.
0: Я я я хиг.
1: Тарчгэна дугатаг угму. Чэура дуг нэггүй чангуда замд гав үйдэр.
0: Я я.
1: А нина тичиг шаму чангуда замд гав үш. Хсэмэна чичи лукэн нуга гүцэ даунуда замд гав үйдэр. Тэ таптана та чэну котгэн я.
0: Данг ичо норызын ботго гэргэн норызын танжина та шаггой на.
1: Чэн чэн. Тарунга гэргэнзг цала тунун мараро.
0: Летэн зина. Хивша гынзг чанара гэргэн зина дгэнэр.
1: Я та чорын гэти. Та цууаро. Замжы юкваз сагунэр го. Шигэ шмуши чэкманж.
0: Ялг гэргэнлга.
2: Нору нерезин соти енги сынжорти цанди пицла шевшир наму шихан пицл шембаты дитуды цонра шерлу шипи цонва маңу шеки кола мргави гнамгир танан ки аранг лаңшу тахшигда инчун шихан цанды билгдгны цаныг дичунг рева нихчи имбрсам ю
0: А, куаноре, куаноре, конкамека. А, тему, тему, они га янжанцга ngomatga чо тему чепу ена.
1: О, на чепу тему и.
0: А, си, си.
1: Жента чан, чо тондгыз гонамна? О, рея, чо юнгкуб рея. Та ngomat ся юнгну, занжа та цама цатка малунг. Невшера чергичтанга, чо ачота.
0: Ая, куаноре, ngomare, ngomare, та они киварны не чайола, Там чамешаг мугунурида. А мунчил хяяг нуг зажда тама данги ума шимуцг мата. А чо затан сацг гуай ну хинуишгни данги шимуи заж чизм учрунгё. А гуанора чичгдира. Татана мнгазг мекара нарнг сэм самбай. 다 자주 뉴 총그 탄

0: Bandar Kabzan, ngay shachwa shikisuk tsogin zikijaman sego na man, uchi tsangrigdang tenbi goni shikisuk tse narhagandu goni dayin. Che darkab gagichu satang kanak chitira. Shikisuk tsotsil lirgayi sanak gachiri zangu kar. O di tukata abrara shilungu dorlagi hrtasu minu kar. Tan digi chikisongrigda shikisuk tsogyu harashuk. Tagichu randanindik gajir ya. Өчен деге сандеп кону сатынды яңчыр жаңтук жана жер жүчү. Цөти сакыл кани сакки нүзгине не чөчө цанригдан тембий агосу сортан чичүү. Си цөси чангук сажа танклин нүзгине самбу чыкнаны хиг чамуд сена чондык цондын шитаната чекем тоним чуңе сатын гырымжин сарсу шетүнү мисл дарунзо шисуга хакыл жинир. Ата цона кумаран жоны я.
1: Гуаноре Нэртэна чишэ нора нэлгэ ёгэ. Карцэнзгаа нэ цурта сакэла давну хрцаахчэгэу нүрэг тара. Та гэгвар чэмбэла мэтэдэнд хэрчэнжгэ жэна, азгэшэгэу говшэг асуг чэнь югэж мария.
2: Кэтэ хрцаахчэну гэнтэдэнара лобшэзгэргэ гонар. Аргэгэ тэмлэ гэнтэдэнара сонлэвчэзгэ гонар. Та чухчэлдэн арэва тонрэгу акэрчэва сайчэр я.
0: Опэнда кабзан чэ сэмэрдэму шэрач гонар. Хца мартин гуна нэзу затун сацэгэ. Ani kawa chicho su su si sa sa zi poch ge. O tarun zo ngay san zi ge nyam gar san de kunu rukwa tsangma kaasib zgara ter jisir kus. Ngay chicho kyun rukka manjig nu kotagin.
3: Samzha chazga tam nara rjishuk chi taman sazag khin. Azu rukwa arki ar gozu gha tenim soa ru gondari. Nori azu ka yagab jari go yoga dana do gondari.
0: Banda dorje, chunga ye chege menu ngay shiga. Tate chono ono mare. Onchong nga rewa ina che taro ngu titsu tsikshin. Uzu tsone she si hrtsasan de titsu tsikshin. Tsoti sakin hrtsaki nubzhigini da kyo rangzhin ga nga ye chenu kotagi. Ngen digi jibtun zha uzu nrukwa zu cheli. Uzi marim ni marwa tsone she si hrtsatong di cheli. Nga gersam hapu zamzgara me.
2: Ya, ta tmozgina shakin me guwa noda. Ngi cho tatang hrtsiku yi chi yi. Кэте чи нгома хрцаатан гэбжангжир чангэгэрэй. Ор гуэбшиг хрцаасаадий юотанна. Нга нгава хсамгэ нгома ий. Нга арангэг хрцаандэр цуху нанг апшэгий. Саанэг чэрчунгэ шавандэр дяфтэрэй нүү котэгэн.
0: Хо, чэна ячэ шэну гуатэн чэ, бэнда кабзан. Нэчу гарэвар тунсэл амар тунлэ котэгэн.
3: Нора, ткачав шачудар цагара. Соу лэг донтуган баб гуэнэрэй. Чэ дэрэн шайну ткачав сэмазон. Цэг шасанам нё юэнэрэй. Kangchak sa nar doon nari. Chi remar satang jishchung yi matang na. Ar dewa chaka panna yin maim me. Nga ar jigzi nak shinjim chang ra. Ar jubzi na awin go yin.
0: Ya ya dorje. Satang jishchung yi chung da. Ar samu zgin na mare. Da yin rang di lihka zgin na. Da soo chak namba zu tsangme nga jafchur yi kun. Chi zu tsangme ar jafchur yi tang na ta. Sanag jishchung yi chu lihka da. Ag chi ar delak gan jibnu kot gin na ya.
2: Я, кого-кого, рядчил цикр ставаш, потому что он марлу. Чего, назур дяпир когону тырему. Ты на та терангник зун, чего лами чесун чи, зиму картым хренго, та чуквази.
0: О, я, тале чуко.
4: Да, тэр, норин джугчим рири я готам джетти. Алу нисян ку савиш качала тени, джуква мангцу рири ла. Затан сунчивше гиви качин ранжин тэн. Цанриг дэн тэнбэй гуэшиг цуртан сугун урчулси. Кэ ламэл жунжэнг чусэм ла. Нжуға мэнцуг сэмгэл тэмэй. Аран хртуги цандив цупрсихэн. Кудан санда санаг жишчун шэдэ. Цатан жэнгжир шэбэй шаварм бэл.
5: Нуэрэ! Нуэрэ! Манжгтай! Манжгтай! Нуэрэ! Дуандаг шунтанзэ!
0: Чадгэрэ ар цэрон! Дуандаг чадаг шунтанар!
5: Нуэрэ чэдэрэ! Ачу, сам чага нега аври си танзг. Нега манхи си царсунзг, та чазгэ джи вжанда.
0: Ахэн нам кима, авран дамо маадгаан не унина. Учи нэпэр та табзу тэн гуджир.
5: Нора, сатанга аврара шалунга, анопа цапчан зугу нарья. Ачи чиги мэпэра тунри. Нэрка вдазина вдасаман джу, ачи тарапко хрия ну цамата ngалан джимы кылдог сумари.
0: Цара, цап гуна мари, учи шуг чигни рцандив. Шуг чигни авдиг пэна аврасул. О, шуғы жәншігіне дарум санжын дейва, некер дықчуң ргаз гайладыңа. Соти сакык арайван невар тасунгу. Апендан амба, ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད Сандык чичун аргад гыщатмну котг эндри.
2: О гуандор чилгисим авдемуши. Нчи нэн халынра аргун чинилили гонара. Нигендерка шону котг энго. Тына. Абар
6: сидом
7: гонраду ле. Го.
2: Оле.
6: Оле.
2: Хей го. Дезиния.
8: Хажа чиби санканланджи. Тэнди лунчын авди кырлынсиви лемцэннэнт. Лия чичэнчэ мэнжэл лунчын авди кыр. Цаныг нурышиви лиохсамба. Lila Delby Nora Shiba Yungsa Tung Tsar Song Chechik Isambar Guadzhin Chi Tengdi Lia Zhigjian Jia Menzhila Long Chinab Di Gir Chanag Nora Shibi Chabshil Ba Deng Na Nora Bama Vye Jichji Ba Ruma Hamu Cichji Wa Changyang Runkar Cichji Ba Gochilar Gamba Chimjur Jichji Ba Jukba Gawa Tsehul Ye Jichji Ba Jukba Kawa Jisi Sham Jichji Ba Tsereng Donzhub Jejjjjjjba, Odorji Tsehwa Jejjjjjba, Shkabzang Hjoshib Jejjjjba, Gayangjin Runkar Sejjjjba, Lobzang Hjoshib Jejjjjba, Chenkhiba Li Chimjur Jejjjjba, Jahi Phagmu Donzhub Jejjjjba, Zhujuan Wang Phagmu Donzhub Jejjjjba, Tsonghun Zheng Hyao Odorji Jejjjjba, Zadang Satsikja Lishan Manab Jantag Arenchin Ruma, Chimla Ruma, Jisib Jel, Sashtung Gun, Shkabzang Jashi, Hamu Donzhub Jijijiba Yen. Rungtung Zungge Njubwa Mengcu Ne, Hamu Donzhub, Arenchina Ruma, Chimjur, Tsehul Yasuk Jijiba Yen. Mankeng Manba Deng Manshiba Nam Ne, Runkar Tsu, Hamu Donzhub, Sashtung Gun Suk Jijiba Yen. Jibu Lozang Hamu Donzhub Jijiba Yen. Jalimba Chirui, Yodzhin Chuen Yen. Chabzhung deng chabzhi ba ne jahi yam tsu yin. Shtashke ba shiglu deng shtamzhin tsu yin. Shishib tarke ba ngzhig tse rin. Sonum rin qin yin.

0: цил тамчил аджандука пантанг к керну котгенэр оркаптетан жука цамара хшера рынчма уна цунимцил тарун дерчик к цуарын цунэр я
1: кысосол харжало харжало ки тачин санах жирчмга гнатын сетэп сунэрго дронтан кан тайви цатан арева ётнэр я
0: цера тарун жака тобиген намаре дозон гу цамба цамэнэр озон дронтан га салевр чэтэк к чопи Санг Чичунг Лека Тарун Жинаун. Джуква Каманз Кэг Чо Регги Даун. Эти Тарун Мэтэт Нгарли Лагпин Бэцуни Ди Хцатанг Штекам Штэнсун Сего.
1: Э, Нора, Чазмани Нора, Чочик Мабди Намара. Че Джинташани Аничак Сибжили Аранка Липан Кая Майи Лирка Лини Карата Чачу Масун Ри. Тазгэзга Маши Ру?
0: Я. Чомик, Чомик. Че Сэм Кремрку.
1: Нора, не ты на чёчек бегаме, кувара. Они вообще ран дюре. Я тачу тани дота. Ты они как таз гайра там.
0: Я.
2: Санг Чичунг Цота Сак Лагнжип Шунвати, Нори Семс, Сатан Сарсу Юнвирева Сарва Шивчен. Ки Нинцин Гайрмэттэн Бапа Сарлэнчи Хсангсэм Джунгэй Чарангшун Курэгтэн Лагвэртэн Джунгтэнгэ Тайвэ Сатэн Хсунчив Шэпэй Лидунла Олорси Хчэгжэмчи Штансунши. Курэн Лурэ Шэрвэтэ Лига Дэбэ Дийн Арангчэгбэ Торгэнгэ Шгацэг Чэвэн Курэгтэн Хсэгэй Чэ Тэнчин Шэнба Сугжи Ки Линкэмла Торгэнгэ гнамши чи чэпэ нэрю мунгу ши арамчи хоржин юл. Кэ арангли чэ дэтэн ла нэнгту замян мэшэпэр дадун ян арангэ нихэ югэ санэг чэшчунгэ лидун чэтэн бэжэн чи.
1: Нори, ян чулар жан партан та. Тазгезган мазгши. Чулиниман гангор таго, гондора шаджимик. Тандыги дати чу хонгу гурчугна мария. Шера ю сунгин ниманга мазгши на марагу.
0: Кчуану мара теран, хсаг чига липон сегону. Номузген нария. Лу ярар жаптығына та цаджин ажи маңнарі. Тоғанен дегенен жаңна не сөйін ара. Жүн цігәдгі оныр му. Кесем кірмәй жа. Не мазгыш отыңра. Дачығыныр. Отаркіп цан деп көне нәңгі қыркамды. Маш оқымзы көңін ауқы. Тангүр ән әні мәрі я.
1: Ара, та чонда нәрі чон-чонзың мен қазыр го. Неманды чо-чу Kanish jo me kisi kono muni hongo ki chukwa na mariye. Da chenga ka lunga, diranta yinsik muni maashi ya go. Yang muna ngay jo yangshira zonkora chalan jo takshi zge di. Da muna rikir na jo maazg shuye, da tsik kama diga go.
0: Jo na mariye. Chin da mu tondaga chonchon dugu chechir tonggu mandigiru. Che tira. Che chong sa kinda darong ya chechir tonggu onar. Zhongtanga nchukwa maazga. Занжан дэмзэг гэлэгцэл хобжуң айгуар гэгэй даанар. Үйчао маашу кэмзэг гэнэ ауг. Хэрэй лээ гуанарэ. Занжа тавэй цар сунгэна да. Шэгэ маргазэг шуя.
1: Шу. Шу. Яя, та амават тагу, гуэмэвэр тэг гуазэнэр.
0: Айо, хэ, нээра тамуэй лэнэн дуэгэра. Тисэгэ гэгэээрэ. Кунрэмгэр гэгэээрэ. Kashapaya chuhtiga lagambapaya gonar, gharema thungaro.
1: Ya. Nora, akhvishanda tachite, atsigira atsigi tachimur. Teranta yenchik minye maashe go. Ode ngicho ta arema rikar na chalanchu. Tachi atsigi kamaantik zinata. Tandigi suri nyanji maariya, ngomazi nigo, njunjunju, nyanju.
0: Ya, ta chukka. Chikari tsigi maantika. Натыгэ чэнэ мар аго. Я, та ти цэл данзэнэ гожир. Тоэнка тонжгу, ца таби цар гожир я. Я, цэмэ орэ матун. Цанжэн дэвжу чэсуна, янлу чэка тангурэ тэгнэр. Ардэмэ цэмэ кана агчога нэккар тэхтэра, анагэ нянэна даунэр я.

0: 빠롱 러르레
1: 좀 말이 샵적 알러레
0: 전 개근 빠진 러르레
1: 능 허리 튼튼 알러레
0: 쪽보 천서서 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 튼제저 참퍼시니 알랑가가 잔데저 센저러워 가서셔
2: Я на чон жобоцо дина даштайн на чо дэрэнг запасмнин гна чон шпигацл татан линсэндэг цамба дампу чоки тэнжэр гна ашиг жоел ре чоки тэнжэр г цамба чонд инжина жобо чон чон цамба г хисл тара жобо чон чон цо галэн гэн жэн тэн ом саг штаг чон чон зрела я дина дэрэн линсэн татан г шгэлмни рэнг лэн гэн жэн тэн ом жизири жадэг жио кэн г жобо чон чон ойл кэтэ юна ди даштайн ит лин Tatung Gaskalam la Kapatang Yung Rugasashi. Yadinachi Tupuchung Chung Chi Kaprag Bishor the Kunachi Ngotul Season Batter at Deringa Joki Tinger Gazamba Chung Dagna Gudishiono Lutu Chung Chung Ganchin Shilaganani Damnoga. Штахсан чүнжиг сэргоноуг лэнгдэй ачу сумааг нямгэй ронюн тангшигся.

呀，这不穷穷车。公娘几个，我说了先生吧，大的，第二个提拔干起个参拔穷的个能啊，啊几个这不穷。

야, 형님이 나중 지적소 등 나중 지적치 시험든지 참득 난바. 다른 거 그게 가르쳐 그 참바 정원 되거나. 같이 통화마 그 나.

대비 나치 영 삼로 능데 그대 아랑게 참성게 저위천이 찬진 땅 아랑든 푸슴 지식비 시바시 제성샤 대비 먼든시

야냥이비나충

0: 年轻人把切错的么？切菜的都是从人家中间成坑，我给了弄成个，成熊等学了年轻人三不是干不些？俺同的年轻个总就把等弄成吧，当成错么样呢？敌人从人家中间成坑，我给了弄成个成熊等学了年轻个三个白呢？从人相亲，托人们们成坑那团的等哎，成婚这等了就难得个等哎，没人听着了呀，同那个不是讲成个过年，议论通通是一了。当地连城一男，曾把穷饿女隔离了；曾把动物一男，简称龙者然；曾把鸟一男，简称黑下人。去年就当地连城个曾把动物，简称龙者三个龙的那批就一了。
1: 成婚的人不恶个光谱里，成一个三千年者同没了的，家成某龙者。
0: 来成婚这等那个缺点么呢？
2: 点么？我怎把缺点么呢？
0: 点么样？去年跟那个没这个谈着的丫头，那个被奖惩的，我准多的些呢。
2: 哦，对对，我怎把？当的没这个谈着丫头，那个被奖惩的做中间呢？啊，他大陆三的等个些那个奖惩啥玩意儿？啊，他奖惩的样？啊，他做？啊，中华民国政府不接口个啥惩？等都混的些就来等？啊，他等个些呢都没事。那你你是从脚底落个的，人家个啥成本能答应啊？但中华没这个些被蒙大的东西啊，特懂我个个东西。但你们这个啥成本这个我觉个能答应？但中华没蒙进他们家口，那是从前呢啊？但没这个所属个啊？但年不得只弄个，但没这个蒙为家口是银子啊？但没等个收息有个。对们这个，他咋成个东西嘛？是安尼话个能答应？中华没蒙进他们家口个什么在从前呢？그래서다아자급직접등근데머리틈저셔주고인간요시아더무그자틈인간등그서우시요크대노짐생그다머리틈저야틈급자틈데그다슈고용니자틈지땡크등아자둠등니자틈저공동도도아동이스금바쁘시요크오다자틈저도인지나아다디르서와그놈드다머리클리톰나주기야나머리샤드비캅스아다크가진전사그자틈소우스그아다자침들라저돈비리에등옥아다십트돈삼트치랭옥아다달루그아다듬바그치십치기니종티다니스그럭터생구송고는도무스그아딜이젬다룬치그사시즈셰고누다셰즈나자침드그돈츠멍아친아트와그단케그능타양아다카잔루리그아다가와가잔코르지완도도톰지나다머그탄드야툼그트브족그잔콘드도고데그단케시옥아다공근데인동지나아다달로그서트탱크시누그자틈드그응우추참주노르디그나넘스크
0: 머지탄들야튼글베잔층그능나야급급지킬라로중라르능시고즈니탱케요그디나디코니앙시드지셴나
2: 오레레고즘바단더자틈서완드그돈츰중아와그능트아다공니저누구누아제급지시킬땅안데도군데롭중등글음시고즘데도고디가탄크사우즈시오크땡십도시나그순간이시나죽아휘기나아다제급그아다슈고용니아다제급그쳇쳇지케땅이킨도디그차데도통지땡인다나삼지기나죽야나머거아서시기용롱다쳇멍깡땅깡즈그아제급지시킬라롭중등고추시고누구샤완데도군데근고등가노춘도디카지나마죽아뜻동무시드리녀인동지나아다롭자이나죽이나디즘드다롭수르기접젠뜨크다제급제치쪼그케팅이케르군드다롭수이나죽이나롭차고추시군우그아제스타그케팅이케드고테큰증구아뜸메체그아다크가치케로주르군드아다쩨멍참마인겜스그데인다나아다스나시뉴어킨가시판인구중데팅아치케로주드고테큰구송구다면서그다루어그인금호수도들근도숑다누그나총좀느지나아다제급제치쪽그케팅이기도고디아제스타그차니아다콘트체구니아카덤무차지통크데니바무시다니삼바모인동지나아다제급치리콘정마그다스나아제급제치쪽그케팅이기도군데아다용튼트고추시구누그아케팅이기도고디큰증구아뜸뜻그따라온산대요자틈그담백따라아따정뇽머릭께땅이기도고디월제대땅이차도고디고디갑스아땅이버드다제코그치추그께땅이기그바르지땅더니정뇽머릭께땅이기그바르지때아니가냠트돈초시코나도무스다인동지나나돈스마무시 Жавайна, жакапчы лейкун дан, дани чипцуху цухба, дани кейли ла цухба да, штанзы гэн дан гэнз гэн жун, да чиртанг чомрай на чуку, яна цухрай на чуку, да гэн хтарчан, да дамо гэ хчиг, дамо куариз гэ ngakungni, куариг дамо гэ чобни, да жакап гэ хчичу гэ шкайтан екэй ра, дани чангнюн мэрэг гэ шкайтан екэй дугдэ нянты гочу шэку тэ касы, да нэ бэрдэ, да жакап гэ хчичу гэ шкайтан екэй дугдэ, да горым ла цух гэ тамни, да чан гэ бэрдэ тунг чику. Дайын тунжина ата кга нонтум жаа гчаш ангава ин тунжина жак кгын ата жак кг чучу гх кэтэн ике дугтэ чэдэ тус тунну гшора ата тэнгэн мэрэг кэйгэр ал хобжун тун ковчо шэ чутэ дугтэ гэ шаад дугтэ я ата цамжух тан кэнгэн сун дугтэ шэ кёк тэ хорна а тунга мам мчэн тум жак кг за тэм г донтум жаа тун сэмч сог ва тан тэни амэн тум тэгшэ жаа тэм г донтум чичэг ба ни тум тэгшэ жаа тэм г донтум гала сучэ нан тэжин мэрэг сусу гэ чэмэн г ата арын мэрэг хкэтэн ики дугтэ бэлчэр дэтэн ата тэгшэр шэ жүг гэн ча юу ата га тан кэлсэ удух тэ шиёк дэзу цомжина ян ата жэкэг тэнэн мэрэг хкэтэн ики ловжун тэн гочу ата дугтэ цэмжүг тэн гэнсун шэ кунуг кэгэ нэн цэс та тили жэм тарун дунжина жэкэг та тэнэн мэрэг хкэй дугтэ цэдэм чэн тэн цалж чэм чантэм чэн ата та дугтэ зэгтэн шэ жүг дугтэ ян кэгэ кэндэс тунг ата тележем тарун ина тэнэн мэрэг анахуй дугтэ сунчуу тэн тэгдэг шимжих вэвчүү сухшэпрэн тажа кэгэг жавчур дугтэ шак дэн дунжина та та тэнг сэртэ тэнг шинуг мэрэг тэнд яртэм кэпэ жатэм дэг чони а та кэжэнда жэк чэхкэл дугтэ та кэгэ чадэ тэн ловжун дугтэ сунчуу шэкунуг акор кэг нунтунш
0: лэшүни чо цэмбаниуа жанчым хисяг на шижуйлэ Мэрэг тэндэл ла дурлаг дэнна жанчум гэнгэй тэнэй чэнчэлэ рап дэн рэмбаз юг. Дэна Ажиакэб гэн дэйв лэй кун дэн янна лэй шэн мэна гэ мэрэг тэндэл гор гэ арэн гэн гэн чэн дэ маджэм на джэгчэл дэн чэмчэл гэнжаз гэ пхуни нэн. Дэх гор нэйян гэн лэг чэ шэна?
2: Арэ рэ, да Ажиакэб гэ лэй кун гэна шук янна Ажиакэб гэ лэй шэн мэна вэз гэ ата жатэм гэрэн гэ гэ ону гэ та мэрэг тэмдэг хөрг гамцад ухдын мадын нэн та яна мэ гэрт хамз гэнгүнс гэ та мэрэг тэмдэл ахтуулгах тун хижимт ата духтэй жайнт тэн дэ тэн кая машина анда духнд ата дингэл тэмгэг шачус гэш та духтэй яа шачууг цап чичун ат дэ тэн ата тэмгэзг на тэмчил а дингэн на дэгчил духтэй чок а та гэ чэпаг ни тэнэн ата чэр тэнгэ рэн басын илэш на чок рэн ба тон инжина ата кэти та анда жакабли контон яна жакабли шэ моназг аринг ата кэсна чатм гэ гину гэм дохти мадрес мадрес ро омчин жингжин амбар ти чэн зи мена та чертэнг та ликун дэг ата гоч ди кэк ата кэ та цхэдэг чэн та яна чонжо ич нама яна та кэ ич нама тэм уси дэ та ата ликун тон яна ли шэ мена гэ аринг гэм дохти адэкэн чэ кэк атак тэмчиг айнаш хуяна адэкчэн наш хуу тэгэрэн ба дон муш Рэмба нюа ин дунжина, кэти тан дэйл дэй кунган гэн мадэл дэтан, ан жигн дзитан, яна, хэчэн гэнба дэхтэй зитан на, ата гэнчэ юну гэн гучэй на чук, яна, тэгэрд, ата мэрэг тэмжэ яртум шаван дэдхуды нган кэргуну гэн гэн кэрва кэргэ, адэгэтэм чи чэпа дэхтэй чубчэр. Ата рэмба сэнба мау ин дунжина, кэти, ата кэгэчна, жэкэпч лэй кун атар лэй шэ мэна гэ, ата мэрэг тэмжэ хэкур гэ шава дэхтэй нган дэхтэй мадэ дэтан, ата мжигмжи тан хчем дугди цапчим зузи танс зине мцэк ата рун тун чаа жаб кап тан мэмэнг кипанаа а чон к чэмбуз к та кужи тана да дугнд чон хам мэмэн чэн тэм бэ жак ни тум ча тэм г дум сэм санжара гэж годэн баг нэн тэ тан кэс юу нуг а та кэс на гэн ча гэн шун тэ чэ пи нэгни тан яна гам кла на ян вэгмэ ши пи нэгни гэти нэгни дэня зу чэсона та чэртэн г лус мэнг а ти кэ цомжиг шэчна на яна а гэрнэ дугти шик а та кэти гэ нэцэ дугти хацэн гэ цапчэн ина а та лусэм гэ яра лудэн гэ мэнг а ти кэ цомжиг тэмчэн кэ чэна чук
0: хэдэ шуни цанзэг дан мэ гэр гэн рун гэ чанчэм дэ дан гэва ам яна мэрэ тэндэ ла дурлаг дан на чэмчэл чэмуз кэ гуни нэ дихгони кадари ина
2: а рэ рэн гонзэн ба тан дэ самзэг гэн дан гэн зэг ина чук яна мэ гэр сэтэн сэш гэн рун ата чатм саванд тэн галжин дан яна ата галдэ тэн мэр тэмдэ яртум гэ шаванд тхун дэ а ка торлог тхуй дан дан та шачу гэ ngөөрэ тэнэм жигэнди гэ цап чичун ат дэ тэн ата ка чэ баян мэдэх та чэр тэн гэ та к мэр тэмдэ ла торлог тхуй дан ну гэ тэмгэ гэ шачу згу тэ пэл тэнс Wamchang, Hichang Nganba Tukhti Zimena, Ata Zongrimba Yenge Mamang Sivzhunga, Ata Dayo Dikhka, Ata Ditukhta, Ata Timgil Chishachua Pankan Kirge, Ata Timgil Chishachua Ndipaywa Ndidukhunde, Kringhutan, Jirti Tukhti Shekinchik. Ta Kati, Ta Kirge Timgil Chishachua Lung, Paitang Sik Paitang Mitsaka, Njigindri Tang Hichang Kha Ngichim Sik Zitangna, Ndidukhunde, Tungha Mamang Chintam Jikhub, Dishchung Tutam Chishachua Chachimchi, Tuanchi Manga Chin Nganga Gitam Khekhtara, Та ним чиг янда ним чунга гэ мэнг гэнэ шина чунни мэцэг гөрм хтонс мэнг анга чан кэ чэ на чук гэти та нэ цэ цэг ян мо ина а та нин анга мэнг гэнэ тэн гөрм хтонс мэнг анга чэ чэ та на чук дил я жан дарун кэ ган чэ зэ мо зону а кэ гэ нитум чин ган чэ та чэртэн кэ нитум чин ган чэн дэ тумжина а та жа чим чи гам тэ нони а кэ гэ чи я мо мо ш Тэйна Чунхуа Мамунг Чинтам Жикхаб Нитум Чачам Га Тумцам Нижаара Чу Шега Га Танг Кэхтэна Та Кхэшнда Нда Мэ Гарзи Начу Гуна Цанзи Гэнг Танг Гэнз Гэ Та Мэрэг Гэвар Гэ Ханкуэм Начу Гуна Мэрэг Тунчун Танг Амамбэ Ша Чу Дэд Хутэ Кэ Гэ Нэнкэл Ши Дэ Танг Ани Цэн Хутэ Цапчэн Ина Та Чиртан Гэ Та Мэрэг Гэвар Дэ Ханкуэм Лунгвар Нэнкэл Ши Бэ Нэгни Начу Гуна Мэрэг Ла Амамбэ Ши Бэ Нэгни Чу Гэ Нэнкэ Ха Чэн Гэ Чих Гэ Дэ Нэгни Дэ Нэ Зу Чэ Суна Та чертэнг лу сэнг мэнг ди гэ зомжиг тан гэнэр гэхчил яна чавс жаган чад худи чхтан ачук гэди ани ца хачинг цавшин ина та лу сэнг ян тан лу чиг мэнг ди гэ зомжиг чамтхан кэ жана чук
0: дина ца анзг ра мэ гэ сэ ши ян ру мэ ж гэ топ тан дэ гонде кайер дэ дэнг ли ши га тунг чун ше гу нора цунг су ра ян на ша шин дэ гонде дон чу май на чан чм гэн гэн чэ чэ мо зэ кэ гу ни нэ ди гэ нэ ян ди ся на
2: о рэ рэн гон зэн ба Танда чертэнг шуга нью кому, шуга тангуэн тонжина, ата мэрэгэ топтанга кайэр дэдан, лэйшэгэ тонжун шэгэну дэр. Танда зу цумжина, ата Чунхуа Мамунг Чинтам Жикхаб, лэйшэгэ кэпэл жатэнг донцэм чэгчэ рэнни гэ тэнкэр тэна, кэгэ гэдэ, ата мэрэгэ топтанг дэхуэдэ кайэр дэдан, лэйшэгэ дэхуэдэ тонжун шэгэна, дэдэхуэдэ кэ тэмгэлч шачу зэгэр. Та тэмгэлч шачу нэдэла, чертэнг, ата нэхцо ба кэргэ, ата мамунг чонган атэгшэр шэгэдэдан, ата рэнни гэ тэмтэм кэгэн дэхуэдэ сумшэ шэна чук. Тэм цэг та сэжунг дэл ди кэкэн а та дэю кэ тэн кэ гэтэра а та чэн тэн тэн мэтэн ба гэ шачум дэ тхунд кэ жэжи шэкэн чик а та тэм цэг кэ ди та тэн тэн мэтэн ба гэ юнгура тэ юна тэ тхут я жонжи ши тэн нэ чук а та кэ ди та мэ гэр нэ чук юна а та цунгэр ва сэтэн сэз кэ та сэжунг ди кэ кэ та кэ цэ гэ тэм гэ чи шачум дэ тхут я жэжи шэ чу да жур тэн нэ гу жини Дарун инара да арангнийг нөөчин дүхдийн нэсэн матуав дэдан ажиачийн машина дэд үхүндэла ада гүрмүй тэрчиг яндан тэн ага мэнг нэ чанг жэн ачуг нэ ин дүнжина шүх дүнгүм үш шүх нэ аму ин дүнжина да мэрг топтан дүхдийн ка яр дэдан ада мэрг жэнтагла цунсух нэ ачуг яна шапши дүхдийн дүнчу шэгүй мэн үндэр нэ ин дүнжина да Чунхуа Мамунг Чинтам Жикхаб зачу би кийгэн сунчуб жачам гэ дүмчм ачин ngaadig tankatana nda dukhti ka tamgaj chachuvsgar tamgaj chachundela chirtang ta gormut chig mang nga che dukhti ka janachuk gadi ani tsad dukhti chapchen ina ata chungu ka jekin chigin tan yana chungni lagtag dukhti shamtan chitan nang chuk de no jin sang ata ja chi rong mong chuk ti jing ta shawa chhoi na chuk yana chwa go chhoni ata marg thotang dukhti ka yer de tan ata marg jentla ata kages na mandel tan amrig jentla tungchu mashe chu de ha chen ga ka chen sgri
0: ma ge tan chan zi si xin yan rong zhe

0: Та лодын грэвэ я тэнэгэ манды цыкра манды динач мэрча манды май динач.
1: Арэ лама сон тэрчэк лава цэртэн жагэ манды динач чукэр.
0: О я я кэрэн чия.
1: Хм. Дина. Чэ чэкэн мэн тэтэн ацулэн цэнэла нэм бэр гасэ шэ дина. Анэ кэкэ диму.
0: Я диму.
1: Я Зилингэнийн кунжуг бунаан ба цамдныйн ацы нямх чиг сангарка бийг гарангжив ен сэргүнүг адуңнай немүнд нямсэ жи жүйел.

0: Я чопу намба тарта чежик гэнэм тэнжэн зэмбанды варнын чэнжэ поня гэ татун лэнцэн гэн. Намба цэм мэн тэдэ нга цу лэнцэн дэла сэнжэ нэн вэр ргасэш. Дэна цамдэ нэ рэнгсэл хвадэн тэн тэнцу нэ гэ. Шэнг тэн юлэ нэ юн юсэ ргу нуга лэнгзэ лэгчэ я гуэ дэ юл. Дэна тарта юн чопу сгэ кэлэма кабр тэн юг гэ. Вэй чопу чё дэму?
1: ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ང ཚོ ལེན ཚན དེ ལ ཉན པར དགའ སུ ཤེ དེ ན ནི ཁུ གདེ མོ
2: ཡ ཡ དེ མོ
1: ཡ ཡ

야

0: 야스든가 삼코잔지난바 다르타 데른글이 친디 참바 등보 소송 퀴즈 샬랑가 참반디 나아시 주일 더그 공인 참조르시와 남진더 데른글 소송 퀴즈 샬랑가 참반디 나아다추 근 근군집 그 저르누거 기콘감저 토토마시군 잡는 것이 좀 적진데 산아치 따주일 더그 회장더 띠더리 중문마리 친즈가 닌더 문주지리 다 레오 제카즈가 띠온 드티나 데랑진아 레오 제칭데 드고 크드나 캄초닝 아치먼트 레오 제칭닝 고르소마 영 회르로그스기엘 제치 르브르도야 남진 아 제브토티누고지니 시바르기 땅이사지아 드지 시상고 참초크 레트라 와르디 다롱 냠네즈르브나노욕 덴 토브란드가 차브르와 젠스그리 토초르 아로무와즈기엔라 키
1: ジャムチュガラズグリオクレタランディガヤンテガヤンチワスクジャルスクソフトルクツクコナブジンダリヤンタグブラシャリヨナソフトルクフンガルクガラツクトゥグカマアランガプリヌグラツクトゥブジタンニテルタバスクシフンガルチガラヤンテマンタトゥグビジャルトゥグビアラシコノトシクトゥギヤチョチェチョンチョクヨンミルギブジャルチンタラマラガヤン 초안 말음 집진 지세고노 알아츠근더시 데이터 소소르기 친더트르 지요데 르브르도야 카이시 도야 르도야 도야 도야 카이시 글레양 더블링이니 찬누구지니 다글 청마가 땅이 사마사지긴 더지 흑지기님 테크 상고 잠동 소소르기 흑지야 초지 제총 흑지 흑세르고노가
0: 이흥드기 빌고니 르브르도야 세고누가 알아츠근디브지옥 하퍼르 톱타간 타르심 토마 망아즈가라 다롱라 양진데다 마그즈네블리 잠추가 알아즈그리 놀이다크 소소르가 아른가 소송송누가 스팅가 다글 알아츠근디브지나 예나라탕가 영 뜸만나라탕 강트르 소소르가 사마사고누가 르캅디 디술 강츠므즈 비프젤리달리 심반다르 갑추가 흥니 뚝보르가 갑다이크
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི དམ ཡི ས རྒྱུན དག གཅིན རང བཞིན དུ ང ཆོ ངོ སྤྲོ གི ཁོང གི རྟག པར ལོ པ ལོ མ རྣམ ལ དེ ལྟར འཛུབ དུན ཡི གི ཕ ཆར ཤ ཡི རིགས ཡི རིན དོ ལི ད གོང གི གལ ཚིག འདི བྲིན ཡི ན ར ཐང གང ལྟར ཚང མ གི རྐ ལ ཆེན པོ གོ ནི རང ནང ས ནི ས མ ས འགོ ཚ མ རི ཟི ར ཚོ ཟིན དེ ཧོང ཅི གི ཁ ཐོ ཐོ མ ར ཧུ དེ ལི མ དེ དེ དར ཅིག ལ
0: 촘칭가나다 상지스 윈족 지그니 어종제 공지 신고지니 토토마 톱쪽으로 가라냠가 톱자가 라크르낭다니 예츠마 아남당 사르당이 달리 신조로고크 시라 글로그 톱캉 팀 조르나라 웨물 길긴가 톱쪽으로 가 대랑다 치족 시글 톱중이타 바바이타 좀바이타 시루 치즈기난도크 더지티스 토토마가 치즈기고가라 돌리니
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
0: ᱛᱤᱨᱛᱚᱵ ᱠᱚᱜᱚᱱᱤ ᱦᱟᱢᱜᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱤᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱮᱥᱞ ᱥᱚᱝᱱᱩᱥᱛᱟᱨᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜᱟ ᱥᱩᱜᱵᱟᱜ ᱞᱚᱯᱛᱤᱱ ᱫᱚᱝᱚᱫᱮᱛᱟ ᱱᱤᱱ ᱠᱩᱝᱩᱜ ᱞᱚᱯᱡᱩᱝᱜ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱥᱢᱛᱟᱝ ᱟᱯᱴᱤᱱᱩ ᱜᱩᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱨᱤᱝᱜ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜᱱ ᱵᱟᱛᱤᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱞᱚᱯᱡᱩᱝᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱᱫ ᱭᱚᱝᱴᱵᱤ ᱜᱩᱠ ᱞᱚᱯᱡᱩᱝᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱᱫ ᱭᱚᱝᱴᱵᱤ ᱜᱤᱞ ᱛᱟᱯᱥᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱪᱮᱨᱛᱤᱝᱜ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱫᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱞᱚᱨᱢ ᱫᱚᱝᱩᱨᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱥᱟᱨᱥᱤᱜ ᱞᱚᱢᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱪᱟᱯᱨᱤᱛ ᱢᱮᱯᱨ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱡᱟᱨᱤ ᱞᱚᱯᱡᱩᱝᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱫ ᱞᱚᱯᱡᱟᱜᱟᱨ ᱜᱚᱣᱟᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱚᱢᱤᱞ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱫ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱩᱜᱥ ᱞᱚᱨᱢ ᱫᱚᱝᱩᱜ ᱞᱚᱯᱡᱩᱜ ᱟᱨᱜᱟᱣ ᱪᱷᱮᱯᱴᱷᱤᱝ ᱜᱟᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟᱛᱮᱞᱤ ᱥᱚᱝᱥ ᱪᱷᱮᱯᱴᱷᱤᱝ ᱜᱟᱱᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱠᱨᱤᱨ ᱫᱚᱝᱩᱢ ᱛᱷᱚᱢᱵᱩᱫ ᱡᱟᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜᱩᱠ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱵᱤᱨ ᱦᱩᱱ ᱛᱟᱜᱛᱟᱜᱛᱮ ᱥᱟᱠᱨᱤ ᱢᱮᱛᱚᱱᱫ ᱱᱟᱢᱵᱨ ᱡᱟᱞᱤᱧᱚᱥ ᱟᱱᱮᱨᱠᱢ ᱫᱨᱤᱱ ᱛᱷᱚᱭᱤᱱᱟ ᱢᱟᱢᱮᱯᱤ ᱠᱮᱪᱤ ᱢᱮᱛᱚᱞᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱮᱯᱴᱷᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱟᱨᱟᱯᱴᱷᱤᱝ ᱫᱚᱭᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱱᱟᱣᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱥᱨᱤ ᱨᱮᱡᱟᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱪᱨ ᱨᱤᱱᱢᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱟᱝ ᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤᱨ ᱱᱟᱛᱚ ᱠᱷᱚᱝ ᱵᱮᱪᱤ ᱭᱚᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨ ᱡᱚᱝᱡᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱠ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱟᱨᱢᱩ ᱡᱮᱝᱜ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱪᱩᱱᱚ ᱱᱩᱜᱮ ᱥᱢᱚᱛᱤ дэхи сэрг. Шимо ди нянга саци ко сэрг. Саци ко гэ тото ма дуэндаг маа зэ кабда исг. Данг ма кунг бичи юси гунун дэ дэна унуг чэрзан дэ нанэ кунчу жэлн тон нюн асг. Ди ма цэг кунг бичи юси гунуг лакан нанна гана ngamu гэ чонба зэг ю. Пшэдэ джинэ нэ гаранда зэг чонба дэ нан хунсун нэрэс ла суга гэ кабда маа исг. Дани лхобчгэрга арланлан гугони мантэтэр гэнэн жугук. Намка ngo тэнгэрм чила джирдэг гэ шимаалэ мэнгуэн пардангэ гарла ручэн чива нэртэн дээн разгэр. Пачэг дэчэл гармаб чэсэм лонгэгу жэгэнэ гэргэн вэмэдэг нронсэм жэгдэнгэнэ гэцэй мэдэг сэру дэфтанэнэ. Дэта гэцэй мэдэгрэ. Гэцэй мэдэгэнэ чэсэг адал нэла кана мэдэг жэгэгэнэр. Дэч чу эхи дэзэ чэсэг. Дээм тэлэ дали гэргэнгэ семжэгэ хомуэгэ хэвшэ маңазэгэш яцэг. Тана мэргэ ламнэнэ хэцэгэ далэнэ гэцэй мэдэгдэр гарта артугэ гэбжэгэ ломарга. Гэргэнгэ шима лэбгэйэн мэдэгэнэ вжэгэнэгэ жэгэнэ ргэрмэй гэнэр взэвш яцэг. Шима лэмнамгэ джэсэнгэ цэхэ дээхтэ яунай ngoma мэдэгэ жэргэ гэнэ та энжэрэйн дурчэгэ нэнгвадайэн рэнхэ гэтэр тэпгэс. Дэнэ гэргэн шэнгэна жэгсэнгэнэ ломарга. Гарта артугэ гэбжэгэс. Рэмжи гэргэн мэнтэдэ. Дэнэ чэцэх ломар гэрта артугара рэсэ жэгзэгэ яраландэнтэ. Сэз гэвшэнэ махира симжэгэ хотэн анига марутэнига анжая тэзэ дисэг. Тото маг симжэгэ пачэрдэдах жэгжэ марын дозэгра ян тэгжэл матэвсэг. Онжэн симжэ пора симжэ монин хэндэ гэлэ чэмбэши имбандэ цэмагэ хзавэр хио басгэрэс. Ян гармав жэзм сунгэгэвшэгэнэ нэгцэ хэтэг буржэ мэчэ васгэрэгта. Тэта кун бэцэ югэ лхакэн юсадэр. Лаканты түүнүүг үжигіні цхама арланлонгу гуғуғни ранран гааса гағни дэв таас. Саци хүгі, ачу ргандаага чонбахтаагын жүрі? Жүйя! Тазида тотомагара яасын талымшын нүйдалі саци хүгі жидэлі сонсг. Чонбахтаага качын кірнігі жанкада мүзга нямны тоцым тоцлышяна дэхтавасгарі. Датун хэнгі калыбзгара жаб юг. Нігі калыбда сара ланданғыни Марафтина нонтр ражи амаг нгсе юуны дэтавшир гани жири хти хтинара мгмг гнюш юуну конамны азэмба маркс андым г сатоз яна кырг ордозгини кэнэ махигара нана хрнгиозга накозг юкс тотомаг гэнтэг гочог улын цэнцэр дэрнави шкармадад мэрг чэг хтирнора рг матвс Дани тото маган го маршангини ятим горну гужини ярдагини сати коя. Чо карма аргита? Тази дину сати коган го айгжура. Мхм, дарго тама кчигар аргам амню. Дихи лантавсих. Тото маган. Чизгада ул мансирнина? Дандули. Оу, карма гнили даунина? Сати коган мгсун чимбу данига дили чим чечеп дангидали. Ала, гармаг нечер айонар? Тотомай гаданцал дэзм маавшан бар. Нисамна, гармаг нянгардаг нелі дэвны, намуда сатанда кыргалакана олн цэргунада енджэрэ. Тавсэс яцэг. Дэнэ цэнмаг кыргаргуга шумматави бгэнэн дэнэг автэсэг. Бгэнэнг хзипаадан тунара. Ловчугаргэ ргэнцэн маачала ха-ха хо-хо зэвгадзгаранан сани. Лаканга мэнэг гачуна, ла чимбуна жунсан жигсарун ваасигин би, цанами дэртар нямсан джам жагар лангавдийзг. Дани шканва ганамчи шабжи унуг ду дэртан авжагэнэ аранран гаргунаара ганамчи гаргунаада нэг ашабдар икуг. Занвага таах гори цанмага занвай джачунанга мэдэг зидали. Чудэмуэна? Дасисг. Дарсага нэнкур дэл хэмнара, цанами ардуунаг рэмуурив дэдэ рангсани ардуурцэ экуг. Цэмуурулэнэ цанма пачар ед цэмбуэшэг шуунугэвжэгэнэ. Дэлэжэн лхапарда тотомам сунувшэна тангадангу ржонжэ яунну мацэгэ лобчуг намбаадан ланда тангадангу дартар лобжэ коргэнэ жонжэвшэба ланчэг ембэ сэм хэндашча баржэр ёгэс. 코리디 스티르니 흐사르밤 통통리 응옴처 냠비 아다잉 칸이 영영 쳐르게욕 니만늠라 니누그스팅게 게르긴게 야 다그 쵸브시란 조리 다서크 다그 츠마글 하린 기치 메드그라 세르둥 와르크 람타 데리달리 쉐랄 호브타발롱 시파르 감소누시아나 어중치게 디춘던 랑랑라 쵸르가거 쵸누그스팅게 흐세미 쵸르가거 쵸비 세무게 디츠지 누마츠게 Арангтулттар Ярджиг марджиг шичгби хатан хөтөрнэн дан бас хэрэ Тун дамбар шалисона хэцээ цэнжа лорджи хэтэрний лас хавжан шхнуг арантан талвити цүзгэрари Ганнанд та татун шибаци цоркмени шкапте тасхри Тотома гэндан юнсэнджини жобржэр ёбатан Рнганни чэн жобби жор нюашгэ нуг цорвата шхнуг чэнэвг Шир лукунуг ламкадани мэргиркасын чимбугугуни.
2: Нарка, нарка чу тарму жунжиэмри.
0: Тавзадали мэргавсам цатавшиацх. Тани лобчугры кира мджинхчиг аянхчиг гуни.
2: Оу, шагы, тада шагы.
0: Тазидалда кэрчу тавжатансг. Шима лэвна рнгаржин джэсум шэйчин тхэнгэрэн гэндэн шавши тамчиг шкалэнэму гэлэн лэвншин юг. Тоту мисимна аргавам пэмчикхан юбасигри. Чихсэм, лхубрий гэлэ. Тутумам цунэвшиэн, бар лхубжаг, нэн рэрэвшин, ngумцэр чэшэч дунд гсарвашиг кэнэу башигэрэ. Тутума ngаржин, нэн ngаму лэнэ лхубжин жуэр гавадан, нэн рэрэг шухба лэвжэдэн, дэнжи ян рангвашигла. Дэр масэг, нэн рэрэвшин, лхубжа жуэлэ вшир чимда лгнугэшгэнэ, мэргэй дарун кэрсэнг фшигчэ, лукэра, Аранг хаманига терэн топчагынын гондук чызыгы жымнына, хторнын жаңгы гондук чызыгы юнына. Рнияны хансын гондугу гондугын чызыгы тхынына, аргынына. Ла суганда тамчылгу. Шакара. Қаланғы йок. Амагы мырги та чуқая чу маш издали. Ривавшадара мыргы качавшачугын цам чалматыпк. Дамыни дарун мырги Лхубжиг нийцэнд ажилону чимус гэнэна. Мэргэ нима рэрэвжин гэда вшиали царжи мэнэ шкача аранранраз гэда шонтан ивширавнэ вшиакэс. Ами сэвзгэ, шайэнда мүзгэ, дам уркача маңазгэзу чихэ вшиача ёдангэна. Докук. Нинцгэзгэ тутума алгэжэвдалэнэ, Лхубжан жогуну гэркабдэда гэлуржига. Э? Бар лхубжанды лхубрий гэлэзгэ унэна? Дэндуцэх. Мэргэдэ джанарада арима лхубжина асунгэнэ гэнэцэд ржилунзгэ гүгэдэ хинандулэда лхубжа тунжу дживалансэг. Лхубжан жу тунжгвард дарун лэнкурн бабцэг цэхмэл гэнэ юну сау хинара мэргэ хцугара матва арима лэнгэсунгэ ргуканэ гэгэдэцэг. Арангын арабчынгын бавцыгдэй түндал иркачыг маадэй арангын ламсан ажиг чугнүүг

다 ngoma ga zemba z gun ten mani wa sik ta watar tamar gi ji gi utsungs lo na zum bi shap shap xar de g nyam den g tsha g goni alog tuf tan chi sam ma sun kon ti chkan wa yak chin bap tig tam jig de mar bap jura arang har ap chin g bap tsha ton dang z cho mar bap go na sun na chok wa na chok zi xad n til bi xand bi yek gun u g ka cha de zhen tsim de ton ra ka cha sha le ma chr nu go war de khchi ti nu tho tho ma g drab z g de Pasi shirgu gur gukati Toni mtsil Ani shazg harada sunni Tamu gun chuk tsitsig dab jigi utsonsig Topcha tonu gu zigni toto maga Loti topkan na ngangini Ngasi tonu nuga Yama ashi dayi jisi gunu Topchuk de jisig Eh, ada, achugu topchan de Topcha gala yonari chuta ahi Dazinu, ngilg lami bi Ada ga wablan gagdang tang jide Menan razirigo Tihilan tapsig Toto maga gazamnan gaguni Ni samna thobriq lazgda yonan rik Ngar ngonchika thobtaya thobriq lazgda tsaaz yok Tasir jura Adzangchang tangmo masib rongra Chienpo moya lo koyo Toto maga galayangt vlantangsig Tsigde jangi dali Data ngachu nganga thobtaga thobriq lari Nga tani nima chatsigamani mabdajara Thorum tongor gira thobriq lindada hida ok Жерна лори гылды лорым тоңогы томазган сунышена. Ты ловжура, ловжуды, шкамузыр енайын тотомагы наны циркын анинда музык семасыны юкыз. Ада секунугы ловжуғы дейтен яныгы жигіні. Хынды ерін вей намбар тойынчан, го ямыр демжін. Ри, ри, ри, ри. Шкамдыр ловжуғы жанбар гара тондансыг, цхамы тотомагы ланугы гылыцгды мекі чан намбар тойынчан. Ауре, сигшага йыкы. Тасеркук, тотомагы. Э, ачу, лопцо ягылыц кызынжыгы чигини, ачу ра тобрия лызгыда йона шагы го. Тавзену, цыгмагы. Тари, шагы, ngoma шагы, ачу лопцо ягылыц кымжыгын жига зидали, цыгма. Мемтін шондансы. Дани лопцо ргем нямгы, лопцо жонли кана асуңыны. Лопцо лыга, тотомагы шагунугы, ғылыц кында музымжыгы, жыгунугы. Rewa fshatsik. Thotsu gu thotu maa gala tsang di nyan chang yung kynche rewa di nyan zhigni shaagatana da nangkar ngasi da gala tsang dhugin tsar kynche gattang. Dazi ki lang tsik. Dani tsang maa gu Oh, thotsu, dana da horib tsik tukho yung gu gu. Dazi dali shi. Thomar gi gar long long gu guani thotsu ya nahkil yung gu zhigni fshira thob kang na ngayong sik. Nina nipil thotsu nzindra re re vzhin vda tangi dali tsang maa thobra gu rarkur nang di yinda mandak chik ndaga chik vzhisik. Tani toto maag rirgigra, zhuwaag di nuga. Rnyangayang, lxulguta dang zhura, margi lobchaga rarkur na tibjigsig. Tsangmaa lobri nangdi nzomnu gubzigni, lobchuglag arawiyag jivgi sanjangni, laglaar gosimzg zungi dali, tsangmaa gharti a, dada achugu lobcha, hapar lobchaga lobraga layin, dasir zhura, gosimga tangshdi, tiga rngan tini, dirtanga, da xchungmo chungchung janra dagdag jitasi. Tani lobchuglag lagbaar gunglabshani, tsangmar gondum shibi nyamji, Хо, я та цхмаг нямглена тавзидалини луга маргайта. Фобти томар гапца тамбадаг рганлыгдын нямт хпар лобжа. Хпар лобжа. Хпар лобжа зидали лонтас. Тани томар гишран кури. Дамозгмани мени зидали мне маз гынрагок. Галайн цамзг бадын тани то томаг янт хитис. Фобцолг хинд ил цамби нямжи. Оле, намани ме Дэзэн тотома ил памбадан жиди лобцуулгла. Дити наркамузги намашага. Арзанчун тэнмо масвжин тав. Нчу нгомага лобцага лэн тэмуз. Дэзэ шац. Дэгэ гэнлэг гдонла хамандан тэмжи ргожинд. Чичун дэ мргага. Э нитинанда шигэр хагго. Дэзэс мжигд шибаг занд гэжин. Гэлэнда цаажу мансунз. Дэмур цаамузгта. Yotukutina mena shaga. Tasisik, yangtikshana, shibatsi, lobri gilinda, danglin maafshi wari. Partinar genlaga pangsam chibzindig panjamil, alatsgitar gosim tangni, shi tangnumini, kongcho malangta. Totumi simzga, lobzu ulgla, domil shkali tasung nyammil. Yang, ngacho lobri gila yamizgitar gogandoli dali. Margi tehtir mafshil, tamil shungsig. Donda, shtabdenu gilatsgiti nangna, Лобцуулгач лобчурэр гавара шипа цургави сетун тэм юбатан сетун тэнил дэнди

Tava dewi ngang la nguantam chumbi, lobriag landa na dili lagba si ngibar yul maslamol. Pangwa si gana shiba chu di tuanda haa maagu waadashi. Dibzigni da shiba rgi jang lobriag laga tuandagda vje songsag. Galanga meekasi, rgan laga jang rgimko meepar semde. Vjir shiksag, kongi rgosum tanga lobriag lada shi songnu shtienga, tar bar lobjaaya nam yanara lobriag lada meepar jir songsagasi. Tani jigsan baanjina, арангмат лхба дэрэн тоту мам цонишэна чи галим нявэ нэмэ ширтэ мөрөнгөр гөркхэн дэнчэнд тобд жөкхэн гэн алхон сонно гэрчэн тэр гөркхэн анаар гөрмөрхгэр гэн арамэк янара тэ магз мөрг жарнгэн дэнчэн сгэри жөкхэн нэн жөгө тэра кандэл мандола арангэ лган цонги жөгө нүгэ комон цонишэна арамбо чи сгэрис гөркхэ дэн гыз гичэн гэ ёни арамо амарура арженк серухсам гтам гжен гайб дөвзэйни кан гэпши гэрчээд та узу канан гэрчээд тави сэрсэн мас гэж хажуг жугсати хэнгэмдөг сукланг хачи чунги жугзгийн зэм юк хсэвти нар нянг дэрчил тамус гэрэс гангартар аргорк хэнтэ югас гэж тотомав жокэн асгун гүзгийн мэрги мар артаж үг гомси тамус юк тадан гома шэна мэрг хурчунча гомси ngambaz gris retara mrgi chungi tini beli tamuz lobo nu gris ching chuen cha ti gang da song de tho tho ma lob tr ma si kong da yang arang gar za za ra la zi gi sha mu ka ru zgi yo pa la su ga yang chu khang na hong yong s ka ti chu khang na dar ta ab jin chu sha yin jo go nu do mu zu ma yin bar chu g zong ru lig zi yo pa si yin bi sha mu zong yi kar ga yang ni lun lin tab song s ti jing da ami nam ye nara totoma chokhang a chogn gu jigni go ge ge mara marta zimir ge yang yang ga khsan de ye ge yok onjin nin de yang totna man chogn gu yar ngun de totoma chokhang a song ni mar ge shan ma chhi par ami nar kil shi ber ka cha de mar dug bir marag chi ti nu ge da mar gen chona arin bu chi ge gor khit de jase na hong song se de mar zin ni chun kana yo ke zinar gor khit de mar ge njogyi menu gata tiki hun songzis tani toto maga ah si garkiliz khors fchart tari ogsim minig de songwi rgork irgma tabs dinar kam der toto maga chisig idangz serjina mirgi hera matabs gra de chiran jung juju gi chira atin do ju gi sem dera ma fshongzis nir de lhovta ga akav zowa ga lgchan jug sim zo khang dinang asung dali chekh joshig chugrang zgun de kriyons Тотомаг гызы хасан тоону гэрчэнгэ чирчүг юуада мэргэтинэ нинжир гэрэнгэс янара мэргэ трала трэлэс гита чэри тондас тотоми лобти раркүнэн ярлун малунг хөчөкнг хөтөркүнг кадав заас хөчөкнг фсэжэнг нинкур дазгната ёчэрэн долини заас гра мэргэ чихи зарн марниц варкв згата тотомаг хөчөкнг фсэжэнгра вартг хэрмэлх чигзэм ёонуг цамтанида андамг калв гормоз ёонур гэтэнс Тэнта мэрги оо хчөөхөн гатуулхан катан дайнууда котхын нарийн дулини мэрги хил цайхи юргв дундарини калбд харанард цэг тэний нангач хтинууда гавг тун самуудада хчөөхөн г хторкун ка инжора яндас тэний тотома карбг логини хчхтину пажир кун буци йог чэрзэн ди чечун юни тетавс грэс тэзэдэли мэрги кананы кэрши цэзу исх дичэнгэда тотомаг зуртын чимбушиг лингуф зам бадан ми чэчугнда дуркунын авшингэдалини тавшэрав чис тумэр мэргэр горк хунсаг самгэд цохэг гөгөни дир цэвзгэда ин самчугу дэнив чис лэтунг хтэнд мэн нэг бэр жэрону мэцэг чөкэн чэн кысым авгэону гэрчэнгэ гавг лэтунд хчигэр тэгэта тун хэнт чива хтэн саба тамузын нүг мэрг цохгтера чебузгий тавгмик гонн ашунги сона гогтли маразуна хун анжон дорчгу нинкайок дичинг мэрги хунгондун сепали та тавчин ара мавшунгани марарчугтам шунгини хторкунг нэнг лэлт шэрарлангс мэрги ефтернар горк та сома хунари горк арема нечери самзгра ончанга горкнд кынзга хкунунина шырақ тани мун матыбыз шкандыр топчын цуғы жоңда тықс та чызгы гугран доли мыргысыма тецумзг чизгра та мучмуй нарар кавлин дымузгарыгтанс та матты алуг гожеге самидали
топчалара масунга мэнтэд мэргэлэркаты гэмжигчэнс. Танитар нгаллилг бэр хэ юргэв дуны дали мэргэ хчуэкэн тэвсэр ахшонс. Хчуэкэн лэвсэр дун бэр нэвэрнам бунгэдавнадада тэмбэр чонг-чонгзэн разэгэ логэдавг. Шкабдэ топчуолг ламчэн дэв жилэнэй сэрайонгону тотомагэ чэзгэгэгэгэгэгэгэн эргэн дулэда сэвайонгэнэ. Чуй чазгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэн эвзэдэс. Тотомагэ линцэм жоку мэйлэнэ Черчуков жежура нэр горкхилэ тонан хонсунгэнэ да тэв цаагуэнэ чэс. Дэнда топчуогэ оо. Сэржура лукуанэгэ арджаблэгэ намжэн рэнгэн чамчэмэн жоугэнэгэ цэгаадэхэ фсэрабасунгсэг. Енжэнгзэн горсэг мэргэдэхэ чуэкэнгэ лэлтэ фсэрахсунгэнэ рэчарар горкхэ тарнгмар нэцэг. Саатух топунгэ дэмбэрдэн джемтуэнэ джемтуэсунгсэг. Топчуолэг янг фсэрайунгэнэ. Горкхэ тарнгмар нэнэрэ. Тазэну тотумагэ дэмбэр гэхсэнна ли юнгзуг рэнгэчэгэв лэнсэн гадонгэн гамар вэржэрдэ. Мэгэ. Арганлэгэчэ арэнгэ гадон тотумэ гадонтэн нэрэв жэрдэ. Чогбуэсэг тангжабэр. Яхтачу ли царсунан дэрэгэ цхамаа вшэрэ нэгардэгэ гонэрэгу. Арэнгэ камаалэ гатун. Тазэвшэнэра ян вшэра вэцхэнсэг. Тэнэ тотумагэ мэнтэдэ рэнгэ лэрэгэ нжэгчэнгдэ вчуэкэн лугсэг. Алуурчы гада тотумагэ дуэндэгзэг ел айхарийны дэмбэр дэвтэйну. Лобцуулыг дачи ли царнүүбжэгнийн дэрэгэ цхамаа вшэра рэнгэ хуэлэг атун. Цэгэзэр арчэрэма нэнгүү бзэнүүгэр гачаадэ ел айхарсэг. Нгума дэмбэр нэнгэ чэндэ цам мэйла са тамэн жуэгүүнүүгэ мэргэ нэн дэрэгэ цхамаа вшэра лэгдэнна чухгара та чэ вжэрэй царжэр дэй чазгэй гуэнэна дуэлэ тотумагэ нанчэ хук. Тар тотумагэ лэрэгэадэ жинэшэнгвийм тар Саңгэла дэмбэр томбуэшэг бүнгэй үбаадан лэдунг нэнгэр нэвуэйгэн ртунгэр сунган джамэл ргуэлхэгэ джамаза мара марнэцэг. Ргуэлхэг хорнг тунгэмжэр дэвламжэр юдэм янна шэвлан зуагэнгэн мэхэмэл шкамдэр тунжи тотуми арнгэнэлэчэ лэгэн дэзэм шэбэ ргуэлхэг марнэчэнгэра арнгэ сэмна пэнуа мэл дэндуцэг. Дунтэ тэ чэзгэрэй сэржэна тотуми пэнуа мэл сэгэнэгэ. Сэмшэнг тэчуэна лобцуэлэгэ ང ལེགས དང དེ ཁང ཁང ལང མེ ནུ ར དར ང ཤི གི ཡེ ཆི གོ ནུ ང རང གི མག ཟི དེ ལ ཚབ གར ཡེ གོ ནུ དེ ཚང མ ད དོན དགར གས གར དང དོ ལེ དལ མ རྒྱ ཡེ ལས ཆོ གི མེ གས སིམ ཕམ གི མེ གས ལར མ རྒན པ དག ལམ ཚང ནུ ཤེ ན ཐོ ཐོ མེ ལི གན དར ད བ ཟ གི ལེ གོ ནུ རྒ དང ནུ ཡེ ན ཆུ ཆི གི གོ ནེ ཨ ལན དམ ཉེ ཁ ཟ གི ཆེ གི ཡ ད ད མ ལིན ཚམ ཇོ ག ཐུ ཡང ན ཉི ཆོ རོ གི ཡེལ ལ སུ ག གི ག ཆན དེ ཡོང ཅ རེ སི རེ ཏ ར ནད ལི ཚར སོང ན ཆུ ནད ཚང མ ཕྱིར རང རང གི ཁ མ ལག ཐུང ཕྱིར མ ཉིན ཟེ ནུ སེར ནུ གི ག ཆ ད ཕྱ ཨམ ཁང གི སློབ ཚོ ནད མ སོང ནུ ཤེ ཅིན ན ད སློབ ཚོ ནད མ ཁ ཏོག ནད ཁེ ཕྱེལ ཐམ ནག མ ཉེ གི ཉེ པ ཟ གི ད ཡོ སེ ཅི མ རས དེ ཅི ང ཐོ ཐོ མ གི ཨ མ གི ཏོ ནད ནད ཟི ནུ གོ ནུ གི ཟི གི ཨོ ཆེ གི སློབ ཚོ ནད ད ངོ མ མ ཉེ ཡ མ སེར ནར ཡེ ཏབ ཟི དལི སོ མ ལ ནམ དག གི གོ ན སློབ ཚོ ཡར ཏོ ང གི ཁུག ཏོ ནད ཟི གི ཐོ ཐོ མ ཅོ ཁང དང དེ མར མ ཏ བར མ སལ Kumi semsi lovzu ulgana ulu yung sagtadar ngwi masigir hin yamsan rngan lijin lovzu ulgala mibir jirwaasig resi. Totomi lovzu ulgaji jodim zin dimbirdi fshir lidunga rangmantil hujan fshir ndombi cena rgali khinda cheyin sar nangdanjigbi cena li lhamr zugbirjir. Dini totomi chihan tambi sar rambakchig vzhigdi rambakchig vzhugni lidunga nangdi hangdansig. Tar sangi mnyamkhan andamji kalimdayin fshirakhtadansig. ཚང་མར ངར དང ཚོང རུབ ཤིཁ ཆར་ཅོག ཡང ཤེར ལགཆ དསག ཁང ཏིན ཨབ ཅ ཨ་དང་སག རགོང མོ་དེ མར་གེ ཉ་ཏང ཡིན དང་སག ཇམ ནོ ཐོ མ་ག མན་ནག ཁམས ལཁང བིར གོར ཁ ཡེ་ཁ ཝ ཏ སེམ ཨ ཅིག ཏན ཨ་ནི གལ མ ཅིག ཁར ཏ་རུང ཚིག ཡེ་ཟིག ཡེལ ཕང ནུ གེ སམ པ ཏར ཅིས རེ ཏ་ར མར་གེ ཉེང་གར ལེ་ཁ ཏམ མ ཨ ཟིག ལེ་ཏང ཐང ཆ་ལི ད་ ཨ་ནུ གར ཅིང གེ ཏ་ цгэзг мангура гнясунс шкаптер тотоми бантв сиби санги дарын улаашир да юучин ардал угд мзирд гэрхний үгэн си ол чил чилвшил мзирд горк хитэйин анимэл кансгна лангч гэнгэнгний юнги жүвзе мэнри шумба тотоми мэн ома дэнэ 대츠코스 이르싱

야티스

ཁྱི ཕྱད མི ལུང

yer gong

Yang yo na han zhe ge ye ye lu ni shi zo da che la ha ro che ye ye

저 땅을 다 찾아서

就给他整个二姑娘哟，就给他整个二。

당일은 원튼에서 죽었을 거니 때.

0: Hello, Songwa
1: Haro

Cheers, my love.

하루에 엠튼한 송호

하루에 엠튼 송호 연아

Чего-то, я не могу, что он крылья, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как он, как

하루에 자나게 거르모 나 진단 하루에 찍어 찍어

Haranginjgo mutbuda nugu zgmar divra tashkilo mutbuda

하루에

하루에 너 나를 담배

다 하자 하자 와서 울긋이네

다 하디 제 부서 끈 속은 내